Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одному моему знакомому вручили ценную грамоту. Мы это дело, естественно, отметили. Он по профессии врач, и я его спросил вообще, как он стал врачом. И он рассказал, что в детстве очень не хотелось ему ходить на рынок, на огород, в школу. Поэтому он брал дедушкины книги и выискивал там симптомы болезни, которые очень сложно проверить. Вот таким образом от всего этого отлынивал. И, собственно, так всю медицинскую энциклопедию он и выучил.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у племянника, и он мне похвастался, что стало известно, вот с сентября у него в школе вводят новый предмет «Карьера». Вести будет большой специалист в этом деле, как вы думаете, кто? Правильно, трудовик.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если, слушая песню «Иванушек», вы подпевали «Тополиный пух» и «Пятачок», это может означать только одно: вы в прекрасной юмористической форме. Срочно придумайте шутку и отправьте ее на сайт rusradio.ru. Лучший из них зачитает лично Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку со своей шуткой. Но про «Пятачка» уже нельзя, да? Вы поняли.
1: Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
1: Русское радио.
3: Моя, моя, моя.

0: она. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое
1: счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Звук. Звук.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в продуктовом магазине, значит, подхожу к кассе и забыл взвесить яблоки. Кассирша начала мне помогать их взвешивать, и как-то так неловко получилось, положила, все яблоки упали на пол. Ну, я подумал, наверное, сейчас пойдет поменяет, извинится, скажет так и так. Что делает кассирша? Она улыбается и говорит: «Не поваляешь, не поешь», и закидывает их обратно в пакет.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в деревне, зашел в гости к соседям. Они меня сразу же посадили за стол, положили шашлык. Я сижу, довольно ем. И вдруг из-за спины такой голос: мы уже пообедали, а ты только приперся. Стало как-то неудобно. Хотел уже что-то сказать, свое оправдание, поворачиваюсь, а это сосед со своим котом разговаривает.
1: Я хочу...

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Миша Табок, Авторском радио вместе с вами. Да, иногда случаются события, которые не скоро ты забудешь. Вот, допустим, недавно я гулял в парке и стал свидетелем диалога, который вообще перевернул все мои представления об устройстве Вселенной. Представляете? Маленькая девочка задала вопрос своей маме. Она спросила: «Мам, а что такое Луна?» И мама ей ответила, что это обратная сторона Солнца, доченька. Ну, вообще, если это уже тысячный вопрос дочки, я бы, наверное, так же ответил.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

Миша Табок, авторском радио вместе с вами. Если кто-то рассказывает что-то кому-то, то для меня время всегда замедляется. Вот недавно был невольным свидетелем разговора соседки с подругой. Она, я так понял, прожгла в линолеуме солидную дырку, и нужно было менять весь пол. А муж все это время, как назло, вот копил на лодочный мотор. И он сказал: не надо менять пол, все нормально, я найду точно такой же линолеум. Жена его спросила: это же советский линолеум, он редкий, где ты его найдешь? В итоге, на следующий день после работы она увидела действительно вклеенную заплатку, и линолеум в ней оказался прямо один в один, как был. Правда, в этот же день она узнала, откуда муж взял этот линолеум. Она делала генеральную уборку, отодвинула диван и нашла это место.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, о вкусах не спорят. Вот недавно встретил бывшего одноклассника. Он хвалился мне, что ему очень сильно повезло с женой. Говорит, с ней, представляешь, Миш, даже интернет не нужен. Она знает ответ на абсолютно любой вопрос. Спрашиваю, как ее зовут? Он отвечает, Ирина Игоревна. Но мы называем ее Ирина.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, бывает всякое. Я вот сейчас вспомнил, наверное, самое необычное знакомство с родителями девушки. Мы гуляли с подругой до позднего вечера. Я проводил ее до дома, зашел, чтобы вызвать такси с ее телефона. И в коридоре встретил какую-то недовольную женщину. И я почему-то подумал, что квартира съемная, это хозяйка. И чтобы она не ругалась, я сказал, что я родной брат из Волгограда. Женщина, правда, тоже не растерялась и сказала: «Сынок, как долго я тебя искала». Так я понял, что это ее мать.
1: Реклама на русском.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
10: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у одной знакомой, и она угостила меня с очень вкусным салатом. Мне понравился. Я спросил, как он называется. Она ответила: «Ленин». Почему такое необычное название, объяснить не смогла. Рецепт бабушкин, бабушка так всегда его называла. Ну, я стал строить догадки происхождения названия этого салата, может, из-за каких-то продуктов, ингредиентов. В итоге решили позвонить бабушке. Оказалось, салат «Ленин», потому что рецепт тетя Лена рассказала. Вполне возможно, Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит».

Миша Набоков, Тарусского радио, вместе с вами. Недавно был в гостях у одной знакомой. Мне она хвалилась, показывала мне свою коллекцию растений. Говорит, вот это герань, Миш, смотри, она дезинфицирует воздух. Это мирт, очень успокаивает нервы. Это фиалка, она радует глаз, замечательно. Я заметил, что одно растение она пропустила. Я спрашиваю, подожди, а вот это что такое? И она... Да, это денежное дерево, оно не работает. Пойдем дальше.

океаном твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Нет, все-таки первыми будут русские перцы, потому что именно с них начинается любое будничное утро, а еще потому что это главное утреннее шоу страны. Встречайте буквально через минуту.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Внесенный правительством документ закрепляет в законодательстве страны базовые понятия суверенных и национальных ИИ моделей, а также обязывает разработчиков подтверждать их соответствие законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. И к другим темам. В стране с 1 сентября изменятся правила выдачи медицинских справок. Их смогут получить не только пациенты, но и их близкие, родственники, включая братьев и сестер, сообщили в Минздраве. Кроме того, справки и медицинские заключения можно будет оформлять не по строгим шаблонам, а в произвольной форме. Ранее сообщалось, что ведомство расширит перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача. Это в том числе справки о профилактических прививках. Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. До этого момента действовали методические рекомендации, допускавшие суммарную нагрузку на выполнение домашней работы в объеме 1 часа в день. Теперь формулировка однозначна. Задавать уроки на дом первоклассникам полностью запрещено. Ранее стало известно, что ведомство планирует утвердить новый стандарт обучения в 10-11 классах с 1 сентября. В стране вступили в силу новые правила выплаты премии сотрудникам. Теперь работодатели обязаны подробно закреплять порядок начисления бонусов во внутренних документах и уведомлять об этом работников. Кроме того, размер депримирования больше не сможет превышать 20% месячной зарплаты сотрудника. Речь идет только о системных выплатах, связанных с результатами труда. Разовые премии по-прежнему остаются на усмотрение работодателя. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядники вы наши, давайте просыпайтесь скорее! Здесь самый прекрасный вторник на свете. Здесь главное на главном статуе для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это те люди, которые будут сегодня вас радовать, обнимать и делать вам смешно. Вот, да?
2: Доброе утро, друзья!
3: Здрасте. Доброе утро всем!
2: Ребят, знаете, у меня прямо с утра такой стартап возник.
1: Так. Да ты
2: смотрите,
1: что?
2: Если бы, допустим, мы создали свою станцию электрических зарядок для автомобилей, так, для телефонов и других гаджетов. Слушайте, да сколько бы мы энергии воспроизводили прямо вот с 7 утра. Это можно было прийти на супер быструю зарядку.
3: Обалдеть,
2: Димка. Всего лишь 3 часа постоять и зарядиться по полной.
3: Вот это у тебя мозги работают.
1: Вот умеет. Как всегда, понимаешь, каждый утренний стартап заканчивается дневным геймовером. Молодец, правильно.
2: Ну, раз мы про геймы заговорили.
3: Но они не овер у нас, а только старт.
2: Все только начинается. У нас игра против правил в следующем часе будет.
1: Естественно, денежки принесли.
3: А в этом часе у нас слово на вылет.
1: Угу. Танцы, песни, карнавал. Ну и, конечно, 12 друзей на русских перцев соберутся здесь для того, чтобы сказать, как вам, что, куда, зачем, а может быть, и не выходить из дома.
2: Ну и, естественно, ваши друзья-музыканты, артисты, певцы, авторы, исполнители, все придут сюда.
1: Да какие они друзья? Они же кумир.
2: Некоторые в одном лице.
1: Я ваш кумир, извините.
2: 3, 2, 1.
3: Понеслось!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Давайте поговорим о выгорании.
2: Это не, очень актуально.
1: Не, тебе, нафиг, только что вернувшись из отпуска.
2: Смотри, я выгорела как.
1: Да, выгорела, понятно. А ты, Антон?
3: Я не буду.
1: Где ты выгорал?
3: Не
1: путайте загар с выгоранием. На самом деле, профессиональное выгорание предложили включить в клиническую практику. То есть мы все, в принципе, можем быть признаны сумасшедшими в ближайшее время. Депутаты просят разработать единый подход к профилактике этого состояния. При этом выгорание не планируют признавать не признают отдельным заболеванием, согласно этому проекту. Так что больничный вам не светит.
2: Вот так вот, Антоха.
1: Да, выгорайте спокойно.
4: Все, то есть?
2: Спокойно, сиди и выгорай. Давай, не мешай нам здесь, выгорай тихо.
1: А я там еще у нас пахнет пеплом таким.
3: Че?
1: Пеплом пахнет.
3: Я тлею. А кто это депутаты?
1: Это депутаты. Ну, вчера
3: сами себя проверить не хотят?
1: Еще была хорошая такая инициатива. Там, значит, все-таки говорят, что четырехдневная неделя – это очень хорошо.
2: Да,
1: и, может быть, ее укрепят.
2: Тогда точно никто выгорать не будет.
3: Все-таки какие они инициативы.
2: Да.
1: Мне, кстати, понравилось. У нас тут на прошлой неделе было 4 рабочих дня.
3: Да.
1: Мне понравилось.
3: Это хорошо.
1: Давайте закрепим законодательство.
3: Давайте поможем в законотворчестве, правда.
1: Ну, давайте.
3: Мы за.
2: За.
1: За.
0: Русские перцы на русском радио.

0: перцев.
1: Что, давайте начнем. Красивая дата. Между прочим, сегодня 07.07. Все, кто выходит замуж и женится, вам совет да любовь.
2: Это в следующем году еще красиво будет. 07.07.27.
1: Дождемся. 7.17, кстати, одни семерки. Так, овны, сегодня важно вовремя остановиться. Не все требует вашего участия.
2: Тельцы, приятное совпадение избавит вас от лишних хлопот.
0: Близнецы, здорово. День принесет возможность научиться чему-то новому.
1: Раки, вас ждет неожиданно теплая встреча или разговор.
2: Львы, иногда и стоит обратить внимание на идеи, которые приходят, бам, внезапно.
0: Дева, ваша аккуратность поможет заметить то, что упустили другие.
1: Как, впрочем, и всегда. Весы, сегодня хороший день для того, чтобы наладить отношения с кем-то важным.
2: Скорпионы, сегодня вы окажетесь на шаг впереди конкурентов.
0: Стрельцы, вас ждет приятное событие, которое вы совсем не планировали.
1: Козероги, сегодняшний день покажет, что вы двигаетесь в правильном направлении.
2: Водолеи, неожиданный вопрос подтолкнет к интересным размышлениям.
0: Рыбоньки, сегодня полезно позволить себе немного больше, чем обычно.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: нового друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: Сейчас будет жизненный хак, как сэкономить деньги. Значит, обеды в контейнерах экономят 70 тысяч рублей в год.
2: Ничего себе.
1: Посчитали экономисты. И это не только выгоднее с финансовой точки зрения, но и гораздо полезнее для здоровья. А то, что мы едим на обед? Ну, какой-нибудь фастфуд, что-нибудь перехватим.
3: Не, ну где-то в столовой или там в кафешку бежим на бизнес-ланч.
2: Погодите, а если фастфуд положить в контейнер, это нет экономии в этом?
1: То, дома сделаешь себе фастфуд, то сэкономишь деньги.
2: Ну, дома это не фастфуд, дома это здоровое питание.
1: Значит, почему? Потому что человек сам контролирует качество продуктов и приготовление блюд. Плюс домашний обед обходится примерно в 250 рублей, и это дешевле любого кафе, дешевле любого бизнес-ланча. Ну, сейчас за 250 рублей уже, наверное, ничего не съешь особо.
3: Можно я вам свой опыт расскажу?
1: Давай.
3: Как я ходил тоже. Я иногда тоже носил вот эти вот судочки, тормозочки, как их еще называют, на работу. Да, согласен, была экономия, но это было так невкусно.
2: Ну, мы так и говорили, вон тормозочек идет с судочком.
3: Да, это было очень невкусно, поэтому лучше уж я заплачу в столовой за нормальную еду, чем вот это вот таскать с собой,
2: ну,
3: собственно, приготовленное.
2: Ты с вечера это готовил, понимаешь, клал в холодильник, и потом это, конечно, это не свежачок.
3: Ну, это не то, это просто мне не удалось в жизни родиться Иваном Соловьевым.
1: Боже, да, это точно.
2: И слава богу, я тебе хочу сказать, кто-то один должен готовить.
1: А ты сидел бы сейчас вечером без нас.
2: Да, ну почему без нас?
3: Зато с пряниковым.
2: Да.
1: Это уже, знаете ли, серьезный разговор.
3: Знаешь, с уточками.
2: То есть, получается, утром с Кнутовым, вечером с Пряниковым.
3: Представляешь, сидит Соловьев, Пряников и с уточкой на столе. Вкусно, полезно.
2: Ну, то есть, ты просто будешь на столе. Тебя как...
0: Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: А если бы нам надо было составить фоторобот того самого слова, которое вылетело, мы бы смогли это сделать?
2: Нет. Там бы отсутствовали некоторые части лица.
3: Ну, надо обращаться в правоохранительные органы, там составят сразу. Ну, вот, все найдут.
2: Но там тоже не будет некоторых частей лица.
3: Да ты что? Что произошло? Надо было быстрее искать.
2: Ну что? Слово такое, потому что...
3: Какое?
1: Ну, такое, знаешь...
2: А, кстати, какое?
3: А какое?
1: А какое? Такое.
2: Возможно, кстати, я и прав, да.
3: Да ну нафиг, пусть сами угадывают, чего мы тут паримся?
2: Ладно, пусть угадывают. Звоните нам, пожалуйста, в игрушку «Слово на вылет». Нам нужно вернуть это самое слово на место в известную песню.
3: А то петь невозможно, понимаете?
2: Как бы да.
3: А скоро там граммофоны, концерт, всякое.
1: Конечно.
2: В общем, песни без слов — это не очень.
1: Да. Позвоните скорее. 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Русские перцы на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
4: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Хорошо, все нормально. Итак, дорогие друзья, слово на вылет. Вот, игрушечка популярная, любимая, нереальная и, самое главное, зарядочная такая. Олеся дозвонилась за нас из города Сергача. Олесенька, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: О, Олесь, вы знаете, всегда проезжаю, когда по трассе М-12, мимо города Сергача, но он просто в отдалении там от трассы, всегда думаю, ну вот надо заехать. Все, теперь точно надо заехать, потому что там живет Олеся.
0: Ты понимаешь, Олесь сидит, говорит, а что не заезжать?
2: Конечно, конечно.
3: Так что, Олесь, вот сейчас, если вы колонку выиграете, я вам ее лично завезу.
0: Ничего, но через год.
2: Отлично.
3: У нас будет... А, ну еще мы, в принципе, будем в Нижегородской области.
0: Да, вы к нам можете приехать.
3: Да.
0: Ну почему, в области
1: будем? Давайте сначала разыграем эту колонку.
3: А,
0: да.
1: Что вы уже планы строите на будущее?
0: Да, привезем вам неубитого медведя. Итак, все очень просто. Значит, мы вам включаем фрагмент песенки. Вот в этой песенке популярный, хитовый. Мы просто одно слово взяли с помощью нейросетки и выкинули. Вам его нужно вернуть, понимаете, Алис?
2: Попробуем?
0: Давайте попробуем, слушайте внимательно.

0: такое ощущение, что там ничего не пропущено, но
1: оказалось,
0: все-таки...
1: что есть слово «пропущено».
2: Да, да, да, есть. Угу.
3: Если ты сказал, что это только знак...
0: Ага. Одно слово нам нужно назвать. Одно.
2: Какой? Какой? Там даже... Мы поможем, там прилагательное.
1: Какой факт? Это факт? Факт.
2: Факт.
1: Это факт? Факт. Факт.
0: Олесь, ну наша сова уже рвется.
2: Олесь, ну просто возьми да пропой ее еще раз, эту песню. Что ты это самое? Давай.
3: Если ты сказал
2: и сделал, это факт не...
3: Факт. Это значит...
2: Значит, что, Олеся?
0: Значит, что мы не поедем в город Сергач в этом году.
2: Олесь, ты что творишь? Факт какой? Какой факт?
3: Значит, блин, всегда угадывал, а сегодня нет.
2: Да что ты, я не понимаю, ну... Давай!
1: Олеся, уже тянем как можем.
2: Если ты... Это факт не...
1: Факт! Ну? Это какой факт?
3: Блин, я не знаю.
1: Обидно.
0: Ну, неоспоримый.
1: Неоспоримый факт.
2: Неоспоримый.
3: Неоспоримый факт, точно.
2: Понимаешь, Олесь, неоспоримый факт.
0: Олесь, ну мы как могли.
3: Ну ладно, тебе хорошего дня.
2: Олесь, не парься.
1: Тебе тоже, Олесечка.
0: Олесь, приезжайте в Нижний Новгород в августе, мы будем рады вас видеть.
2: Обнимемся.
1: Пока-пока.
4: Слово на вылет на русском радио.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Магаданской области завершились поиски 5 туристов, которые пропали во время сплава по реке Армань, сообщили в управлении МЧС по региону. Спасатели обнаружили пропавшую группу в 30 километрах от конечной точки маршрута во время облета территории на вертолете Ми-8. Все путешественники живы, их здоровью ничего не угрожает. И к другим темам. В Совете Федерации предложили ввести целевые квоты для бесплатного второго высшего образования. Сейчас такая возможность ограничена узким перечнем направлений и категорий граждан, к которым относятся творческие специальности, отдельные программы для выпускников военных вузов, а также квоты для людей с инвалидностью. Сенаторы предлагают расширение, в том числе за счет введения целевых квот под потребности отдельных отраслей и регионов. Стоимость потребительской корзины россиян по итогам июня составила почти 9 тысяч рублей. С начала года ее стоимость увеличилась на 5%. Во втором квартале темпы роста индекса продуктов оказались менее выраженными по сравнению с началом года. Из-за сезонного удешевления части овощной продукции и стабилизации стоимости ряда товаров повседневного спроса. Вместе с тем, рост цен на отдельные категории мясной продукции продолжал компенсировать снижение стоимости сезонных овощей. Школьники Москвы в текущем году показали рекордные результаты на едином госэкзамене, сообщили в мэрии. Его прошли более 93 тысяч человек, в числе которых 72 тысячи выпускников 26-го года. По сравнению с прошлым учебным годом, число 100-бальников выросло в 2 раза, а число набравших 300 баллов – более чем в 8 раз. У меня на этом все. 8 часов 2 минуты в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Астана. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Продолжаем веселиться прямо здесь, 8:02, дорогие друзья. Здесь главное на главном — русский перц на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Меня зовут. Люди, кто проснулся, присоединяйтесь, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Ой, я хочу вам историю веселую рассказать, которая случилась со мной, вот, получается, ну, в субботу, в выходные, когда мы прилетели из отпуска с Евуськой в аэропорту. Нас всегда муж встречает каждый раз. Ну, у нас такая традиция добрая, семейная, прекрасная. Значит, мы прилетели уже ночью, рейс задержали, выходим, значит, после паспортного контроля в зал аэропорта, я вижу его спину. Ну и аккуратненько так подхожу и обнимаю мужа сзади. Ну и что вы думаете? Это был не он! Вы представляете? Я как ошпаренная просто отлетела от мужика, потому что я с просонья что-то такая была уставшая. Я была в шоке. Он, кстати, по-моему, очень даже обрадовался.
1: А представляешь, а мужик пришел встречать друга, обрел семью.
2: Сразу же с отпуска вернувшись,
3: да, это
2: же никуда не надо отправлять.
3: Тратить, да.
1: Все,
3: да,
1: уже,
3: да, да.
1: Уже готовы, все.
2: Ну, благо все поняли, посмеялись, но мне было как-то очень, друзья мои, неудобно.
3: Подожди,
2: и неловко.
3: Подожди, а мужа-то ты узнала в итоге, но правильно?
2: Ну, мужа узнала, я просто его не видела. Он нес два больших букета цветов, он так нас
3: не
2: встречает.
3: Не, я просто как бы, знаешь, это тест на возраст. Все-таки мы с тобой уже не молодые, может быть, ты уже не узнаешь людей.
2: Кто вы?
1: Чем старше, тем больше табличка. Я здесь.
3: Ну, как бы да, Антон, зрение тоже не улучшает.
2: Ну,
3: да?
2: Вот такая вот неловкая ситуация,
1: не
2: мои хорошие, произошла со мной.
1: Да не, нормально, ситуация веселая, что улыбнулись.
2: Да, очень. Я бы хотела сегодня на эту тему поговорить с нашими слушателями, вот чтобы тоже они рассказали, когда они вам путали людей и попадали вот в такую вот неловкую ситуацию. Как вы считаете?
3: Давайте. Расскажите, когда вы перепутали кого-то и попали вот в странную историю. Мы ждем истории ваши в канале, в Максе, в комментариях.
1: Ну, группа ВКонтакте есть, там пост прям под ним, напишите, пожалуйста.
2: Ну или хотите, если пообщаться лично, напишите в личку 8 916 003 105 7.
1: Ждем.

0: на русском радио.
1: Ну, расскажите, когда вы перепутали людей? Вот нам написала наша слушательница в Максе, ее зовут Наташа, она на парковке перепутала не то что людей, автомобили. Муж пораньше сел в машину, относя пакеты с вещами, а я зашла еще в один бутик, вываливаюсь с этими пакетами и все 150 открываю боковую дверь и закидываю туда. Сажусь на переднее сиденье, что-то там рассказываю, 5 минут стоим, 10 минут стоим. Я на мужа даже не поворачиваю взгляд, боюсь, что будет ругаться, что я тут накупила всего. Кричу ему: «Поехали!» Он говорит: «А оно мне надо?» Обернулась, а это оказался вообще какой-то бородатый чужой дядька.
2: Чаще обращать внимание на своих мужей. Чаще. Просто не надо сразу разговаривать. Посмотрите, и все. Ой,
1: что вовремя брились.
3: А так да. Изменился, может быть, человек после шопинга ее.
2: Да, действительно, не, у него лицо-то вытянулось точно, когда он 45 пакетов увидел. Фига себе!
1: Либо она так долго гуляла по магазинам, что он уже состарился и обородел.
2: Да, это то же самое, когда она в прошлый раз одевалась на вечер куда-то.
1: Да,
2: вышла, а он уже старый.
3: Ой, ну и шутки у вас, конечно.
2: Шутки, конечно, хорошие. Бывает, тогда так берешь, пошутишь какому-нибудь человеку. Да, говорит: «А помнишь, мы с тобой, мол, это вот так вот». А это не тот человек вообще, он про эту шутку вообще не в курсе. Это нормально. Но если у вас все-таки хорошие шутки есть, да, ребят, ну вот не это, а следующее. Вот если следующая шутка, ну, ее же может услышать вся страна. Она может быть придумана вами, понимаете? Ну вот, не держите ее при себе, не надо, пожалуйста. Отправляйте свои шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие я озвучу в эфире. Их авторов наградим эксклюзивными футболками, красивыми такими, сочные. Ну вот, с текстом победившей шутки, прям там будет напечатано. Все детали на сайте rusradio.ru. Ребят, шутите, и будет вам счастье.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Тут представляешь, Димка, тебя подумали, что увидели.
2: Да.
1: Подумали, какой хам прошел мимо.
2: Не
1: обратил внимание, не поздоровался, пишет наша слушательница по имени Марина. Она гуляла на той неделе, значит, по своему району. Увидела высокого-высокого мужчину, 90% похож на Диму Морозова.
2: Угу.
1: Прошел мимо, да.
3: Ты что там делал?
2: У меня просто зрение плохое.
1: Да.
3: А у нее хорошее.
2: Ну, еще
3: раз
2: поделать.
3: Ты что там делал в этом районе?
2: А я у нее не знаю. Нет, ни по каким районам я не шарахался.
3: Нет?
2: Нет.
1: Это был не
2: своему.
1: Ты?
2: Это был точно не я.
3: Точно?
2: Мне некогда было вообще. Вот Леночка из Москвы нам написала. Шла из магазина с двумя сумками. Впереди шла женщина со спины, очень похожая на ту, с которой я раньше работала. Я ее догнала, и одной из сумок хряснула по ноге со словами «Привет!». Когда она оглянулась, я поняла, что ошиблась. Удивленное лицо женщины и слова «Ничего себе, привет!». С тех пор, если я вижу кого-то из знакомых, я сначала обгоняю, смотрю на лицо, чтобы убедиться, что я не ошиблась, как в прошлый раз.
1: А уже потом хрясь сумкой, да?
3: А потом говорю, ты,
2: да.
3: Ты меня не видела, оббегаю обратно и хрясь.
2: Да.
3: Просто, драки не было, нет?
2: Ну, женщина была, видимо, вежливая, воспитанная.
3: Ничего себе, привет. Взяла и свои сумки.
2: Она просто поняла, что с такими людьми, ну, как бы надо определенным образом обращаться.
3: Ну, слава богу, что она с сумками шла не из строительного.
1: Да,
3: понимаешь?
1: Да, да, не с кирпичами.
2: Ну, или не с бутылками.
1: Да, из конструкторского бюро.
3: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2?
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Огромное количество уже сообщений приходит о том, как вы перепутали людей случайно. Вот есть еще одно. Однажды одинаково записал двух Маш и целый день писал игривые сообщения жене своего коллеги, как оказалось, которая за день до этого пыталась продать мне страховку.
2: Нормально, нормально.
3: Ну, такой игривый.
2: Привет, застрахуй.
3: Слушатели. А здесь пишет нам Светлана. У нее была смешная встреча на остановке. Значит, подходит женщина с маленьким мальчиком, и малыш говорит мне: «Здравствуйте». Ну, я в ответ тоже здороваюсь. Хочу отметить, я тогда была худенькая, с яркими каштановыми волосами и огромными очками. И мама спрашивает ребенка: «Ты знаешь эту тетю?» Он говорит: «Конечно, это же мама дяди Федора». Мы так смеялись, малыш не понял вообще, почему мы рассмеялись. Ну, вот так вот из мультика она, Света. Мама из мультика.
2: А она тихонечко развернулась такая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Ой, да, еще одно сообщение. Списались с моей подругой Машкой Никитиной, которая у меня записана как Никитос. И допереписывались до гостей. Одна как раз квартиру новую сняла. Приезжаю, а дверь открывает мой давний, но не очень близкий приятель по имени Никита. И я чуть в обморок не упала, пока прятала эмоции, чтобы его не обидеть. Угу. А, то есть она думала, что к подружке едет, а приехала как к настоящему Никитосу.
3: Да, вот так вот. А, ну, а там нет продолжения истории, как мы
2: есть,
3: любим.
2: Конечно, есть.
3: Жили они долго и счастливо.
2: Мама двух ангелочков.
3: Да, да, да, да,
1: давайте еще криминала добавим сюда.
2: Давай.
1: Было мне 5 лет.

0: были с бабушкой в магазине. Залипла я у витрины с игрушками, пишет наша слушательница. А бабушка в это время отошла чуть дальше. На ее место подошла другая женщина к витрине. А я не видела и по привычке за карман пальто схватилась. Всегда так бабушку брала. Не за руку, а вот за карман. Поднимаю глаза, а там женщина в шоке, что у нее по карманам шарят. Я пропищала «извините» и убежала к бабушке.
1: Да, вот так вот. С этого и все начинается.
2: Попахивать статьей, но не в местной газете.
0: Да.
3: Русские перцы на

0: русском радио.
1: Да, это песня наших денег.
2: Да,
1: забери меня, меня, забери меня, забери меня.
2: Забирай меня скорее, я твои 10 тысяч рублей.
0: Ну, почти в рифму.
2: Ну да.
0: Да, поэтому я сейчас предлагаю человеку взять и оправдать вот эту песню, которую только что сочинил Антон.
2: Эти денежки взять и оправдать.
0: Да.
1: Игра против правил у нас совсем скоро начнется. 10 тысяч рублей на кону, и ваша задача дозвониться.
2: Цифры, цифры.
0: 8-495-995-105-7.
2: Ждем.
3: Русские перцы.
4: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба русского радио 579779.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки. Сюда. Ну-ка, в ряд становись по косарю.
2: Ты прям какой-то поток открыл денежный.
1: Да, денежный поток. Я наорал на вселенную, вот она наорала на меня в ответ. Я пошел в бухгалтерию, мне выдали денег, все нормально.
3: Самое главное, этот поток вовремя закрыть, чтобы нам на завтрашнюю игру тоже хватило.
1: Закрой поток.
2: Понял? Все, 10 тысяч, и все, и закрыли.
3: И все, и закрывайте заслоночку.
1: Юра дозвонился до нас из города Красноярск. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юра.
4: Всем привет, Юр.
2: Чем там занимаетесь в Красноярске?
4: Ой, а... У нас сейчас обед, я на обеде плотно покушал.
1: Молодец.
4: Валяюсь на диване, и вот вам звоню.
3: Юра, вот вы хорошо валяетесь на диване, но вас так плохо слышно.
1: Да.
3: Что у вас там со связью?
4: Ой, сейчас, может быть, вот так лучше.
1: Давай, Юрка, да, осторожней, Дима душнить начал. Все, не слышно. Уйдите плохо.
2: Он завидует, что вы лежите на диване.
3: Да я вообще не завидую, да. Юр, это ваша проблема будет, если вы не выиграете. Просто мы не услышим ваши ответы, и все.
1: Вот.
3: И вы не получите
2: это
3: денег.
2: Это уже агрессия.
1: Это агрессия. Пассивно-агрессивный душнил. У нас проснулся, все нормально. Нет, просто, видите, вы когда-нибудь наденете, что, знаете, кто-то позвонит, к примеру. И я говорю, о, Юр, чем вы занимаетесь в Красноярске? Я говорю, я мэр.
3: Вот на нужды города выигрываю деньги. 10 тысяч.
1: Как раз на пару литиков хватит.
3: Юр, правила очень простые. 5 вопросов будут для вас в первом раунде. 20 секунд он длится. За каждый неправильный, но логичный ответ на вопрос вы получите 1000 рублей. Отвечаете правильно или же делаете что-то не по правилам. Все, проигрываете, для вас игра заканчивается.
2: Все понятно, Юр?
4: Да, все ясно.
1: Ну, раз ясно, тогда, как говорится, 3, 2, 1, понеслось.
2: Удачи.
1: Кто в сказке «Репка» первым начал тянуть репку?
4: Мышка.
1: Какого цвета летом листья на деревьях в лесу?
4: Оранжевый.
1: В чем измеряют скорость?
4: В секундах.
1: На каком дереве растут желуди?
4: На березе.
1: Что купила муха-цикатуха на базаре?
2: Ой, не успели. Финальный 5-й вопрос, но
3: да, к сожалению,
2: зато...
3: не подался. Зато 4000 рублей, Юр.
1: 4 косаря.
2: Вау, да, лежа на диване-то так за 20 секунд.
3: Юр, а вы, в прошлой жизни вы не были случайно Емелей? Он не тоже знаю, очень легко так по щелчку просто свои
1: желания исполнил. Отвечай, сухарик, отвечай.
2: Ой, спасибо, Юр, большое за игру. Мне кажется, классное настроение у вас и у нас после этого прекрасного события, да?
1: Спасибо у вас, что у нас есть туда.
3: А можно меркантильный вопрос? Юр, на что потратите 4 тысячи?
1: На новый диван.
4: Думаю, что на жену.
1: Молодец, дружище.
2: Правильный ответ. Я бы сейчас еще, если бы могла бы.
1: Это все потому, что она сейчас его слышит.
3: Все, Юр, спасибо вам большое. Хорошего дня. Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk-alania.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Ты мои стихи, ты стихи, ты химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о новых льготах для ветеранов СВО. Так, во втором чтении будет рассмотрен документ о переходе ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, с ежемесячной денежной выплаты на натуральные льготы. Согласно документу, ветераны получат право однократно подать заявление о предоставлении набора социальных услуг без ограничения по месяцу подачи документа. И к другим темам. Новые авиационные правила начнут действовать в стране с 1 сентября. По словам министра транспорта Андрея Никитина, определится порядок сопровождения маломобильных пассажиров. Также введут новые стандарты сервиса. Изменения в том числе коснутся посадки детей отдельно от родителей. Теперь это сделать будет невозможно. В стране вдвое снизили межбанковскую комиссию при оплате картами МИР, бытовых услуг, ремонта, а также нотариусов и адвокатов, пишет «Коммерсант». Так, национальная система платежных карт надеется увеличить долю безналичных платежей в отраслях, в которых традиционно велика доля наличных расчетов. Это в том числе ателье, услуги уборки, химчистки, ремонт, электроники, бытовой техники и фотосалонов. Ранее налоговая служба обратила внимание на рост оборота наличных у предпринимателей и усилила проверки. В ГОСТ на русскую кухню планируется включить приблизительно 260 блюд. Причем 133 уникальных рецепта уже успешно прошли процедуру согласования. Над формированием этого перечня совместно работают российские рестораторы, повара и историки. Как пишет РИА Новости, создание национального гастрономического бренда финиширует в обозримые сроки. 9:02 в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро, дорогие друзья. Я знаю, что вы, бывало такое наверняка в вашей жизни, что вы перепутали радиостанцию, включили случайно не то утром и думаете, ну какие-то перцы сегодня странные, какие-то не смешные, какие-то и голоса вроде не те. А потом посмотрели на частоту, а там не 105,7, а какая-то другая частота.
1: Ой-ой-ой.
0: И вообще там не русское радио, а какое-то другое.
1: Это, между прочим, ошибка могла стоить вам хорошего настроения.
0: Да. И денег 10 тысяч в прошлом часе, например.
2: Да, у некоторых даже и приемник взрывается.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: В общем, друзья, не путайте, пожалуйста. С утра включаем русское радио, чтобы не пропустить Полину Жукову.
1: Доброе утро.
0: Антона Юрьева.
2: Здравствуйте.
0: И Диму Морозова в главном утреннем шоу страны
1: «Русские перцы».
0: Если вы еще не поняли, мы сегодня обсуждаем тему, когда вы перепутали людей и попали в неловкую ситуацию.
1: Да, вот если у вас есть такая история, мы ее с удовольствием прочтем на всю страну и вообще вот за пределы нашего государства тоже нас слушают. И, пожалуйста, пишите, например, в нашем канале в Максе.
2: Есть еще, знаете ли, вот ВК, там есть пост, там красивые люди.
1: Очень.
2: Вопрос какой-то, надо под ним ответить, написать.
0: Угу. Есть у нас еще личные сообщения, есть даже смски. Вот номер плюс 7-916-003-105,7.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, у меня тоже в глазу бревно.
2: Ух ты.
1: Да, недавно увидел с Полинкой, что...
3: Я смотрю на тебя, думаю, что ты хочешь сказать.
1: Это вообще-то, ну, как бы аллегория. Однажды на мероприятии...
3: Я знаю.
1: Увидел я нашу с тобой одну знакомую,
3: ага.
1: Телеведущую Вику Панину,
3: угу.
1: которую мы очень любим, давно не видели,
3: да.
1: И вот машу я ей рукой и кричу: «Вика, Вика!» А она смотрит так издалека, отстраненно, так медленно идет, на меня смотрит и проходит мимо, помахав так рукой медленно,
3: я
1: сухо.
3: Помню.
1: Полинка присмотрелась. Это не Вика, это Алена Водонаева.
3: Прищурив все наши с тобой четыре глаза, вот так вот растянув их.
1: Причем, это самое смешное, что в тот же день нас троих обозвали ведущими другого утреннего шоу. А,
3: да.
1: Так вы же вот эти вот,
3: да.
1: На букву «Б».
2: Я Полинка... помню, как мы его били, этого человека.
1: Да, а Полинка вообще приняла какого-то парня бородатого за Джонни.
3: Ну, я так хотела его встретить.
1: Это Джонни.
3: Это Джонни.
1: И все это было в один день на одном мероприятии.
2: Причем парень не признался, что когда я Джонни, сходим куда-нибудь.
1: Называется, пришли кино посмотреть.
3: Да. Посмотрели, кстати, кино, я уже не помню.
1: Нет, ну ушли.
2: Я ушел через 15 минут.
1: Ну, потому что, ну, слушай, когда вот так вот все идет наперекосяк, вечер может закончиться странно. Лучше его закончить раньше.
3: Сразу же, да.
2: Ну, мы его и закончили где-то в какой-то непонятной кафешке.
1: Кстати, да, мы пошли в кафешку, это было очень вкусно. И вот там мы ничего не перепутали, мы все правильно съели.
0: Четенько. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Это мы здесь с вами вместе обсуждаем нашу классную тему. Сегодня она очень веселая, когда вы перепутали людей и попали в какую-то некую неловкую ситуацию. Вот написала нам Татьяна. Сестра, значит, моего бывшего мужа, полная моя тезка. Я работаю учителем, и однажды мне позвонил отец одного из моих учеников. И таким томным голосом стал со мной разговаривать. «Танька, Танька Садовникова, чего делаешь?» Я была в шоке. Только через некоторое время он понял, что ошибся.
1: Танька Садовникова.
2: Чего делаешь?
1: А что делаешь?
2: Ничего. Сижу, офигеваю, тебя слушаю. Да.
0: Домашку проверяю.
2: Да.
1: Ой, да. А вот еще был каверзный случай. По молодости играли в компьютерных клубах. Так я захожу в клуб, вижу по затылку, друг сидит, играет. Хотя сказал, что не сможет. Ну, я и подхожу, даю ему подзатыльник с фразой «Ах, ты негодяй-обманщик!» Но каково же было мое удивление, когда я увидел вообще другого испуганного мальчишку, которому я дал подзатыльник. Ну, просто он сзади был похож на моего друга. «Ах, ты негодяй!»
0: Че это такое у нас? То сумками дают.
2: Да, вы будьте осторожны, когда кого-то подходите сзади, хлопаете по плечу. Он разворачивается, это не он, и говорит: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
1: жили в школе. Подхожу, щипаю ее за пятую точку и говорю: девушка, давайте знакомиться. В надежде на теплое объятие. Девушка поворачивается, я понимаю, что ошиблась. И она говорит: со мной так еще никто не знакомился.
2: С места в карьер прям. Что, нормально? Надо попробовать.
0: Да, подружки. Попробуй, расскажешь.
1: Вы умеете, конечно, развеселить.
2: Пойду по Арбату погуляю.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: круглосуточно. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио «Русские перцы».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

0: на русском радио.
1: Кстати, почему-то про близнецов нам не приходят сообщения, ведь реально есть люди, которых путают, потому что они близнецы.
2: Почему было здесь, по-моему, одно сообщение? Я постараюсь его найти к следующему.
1: Ну вот у Владимира похожая, конечно, история. Она прям не смешная, но вот про близнеца его мамы. Есть у нее сестра-близнец. Однажды он увидел и говорит: о, мама еще одна. Видимо, это было в детстве.
2: Ага.
1: А вообще хорошо, что у вас целых две мамы. Класс.
3: Даешь третью.
1: Ну, по ДНК, на самом деле, по ДНК это ваша еще одна мама.
2: Есть и молочные мамы, и крестные мамы. Знаешь, сколько мам может быть?
1: О, может.
2: Анжелочка нам пишет: доброе утро, оперчик. Как-то с мужем идем по торговому центру под ручку, разговариваем. Я отвлеклась, ну, конечно, в торговом центре-то. И снова беру под ручку и разговариваю. И вдруг слышу смех моего мужа. Оказалось, я чужого мужчину просто взяла под ручку, иду с ним разговариваю. Сказать, что я чуть не умерла со смеху, ничего не сказать.
1: О, это
3: мужик-то
1: частая история.
3: Доволен, вот прихватила и пошла.
1: Конечно.
3: Хорошие мужики на дороге не валяются.
2: Да.
3: Нет, вот.
1: Вот от Андрея пришло сообщение. Слушайте, ну это прямо вот немножечко жутковатая история пришла. Однажды он заходит в комнату, жена стоит к нему спиной. Он ее крепко обнимает, после чего оборачивается, а жена стоит сзади. Немая сцена. Оказалось, что приехала теща. И надела просто халат жены.
2: О, ну ладно, теща, можно прям
3: обнять. Сколько я видел роликов на эту тему.
2: Так.
1: Да. Но с другой стороны, если ваша теща обладательница такой же фигуры прекрасной, как и ваша жена,
2: то вам повезло.
1: То значит, ваша дочь будет тоже такая же красавица.
3: Да. По-любому.
1: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: эта ночь.
1: Новая песня на русском.
2: Таня, не плачь, мир ведь не крутится.
3: Всем привет! Это группа BIS.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, я сейчас вспомнил одну историю давнюю, ржачную, которая с нами тоже произошла, со мной конкретно. А когда ко мне на мероприятии подошел наш оператор Володя Кончер.
2: Да.
1: Помните, подошел и говорит, я тебе скинул там ссылку с твоего последнего вот мероприятия, то, что мы снимали. Я говорю, что? Какую ссылку? Я говорю, у меня никаких мероприятий не было. Ну, я тебе сбросил, все. А оказалось, что он меня перепутал с Максом Приваловым.
2: Вас всегда путают.
3: Да, да.
1: И он отправил ссылку с его каким-то там мероприятием. А Макс, он присылал то, что мне должен был выслать.
3: Ну, вы же ему ничего не сказали. Вы сказали, спасибо, посмотрел. Ладно, молодец.
1: Ну, Макс Привалов, он очень деликатный человек. Он ему, конечно, ничего не сказал, а я высказал.
3: Да. Ну, кто сомневался?
2: Тебе больше ничего не присылают.
1: Я его отправил к этому, к окулисту.
3: Кому?
1: Кокулист.
2: Кокулист, такой врач.
3: А Вадим Кадров появился окулист?
2: Кокулист. Татьяна нам написала в группе ВК, я нашла это сообщение про близнецов, что однажды в университете после летних каникул встретила одногруппницу, которая приехала из другого города и жила в общежитии. Я подбежала к ней с радостными криками. Ура! Начала ее обнимать и расспрашивать, как она провела лето, но она смотрела на меня так, будто видит меня впервые в жизни. Оказалось, что это была сестра-близнец моей одногруппницы. Вот так вот. Она говорит, Таня, я была в шоке, что целый год училась с ней, но не подозревала о том, что у нее есть точная копия в виде сестры.
3: Mm-hmm. А вот они как раз подозревали. Меняли друг друга иногда, понимаешь?
2: Да, на нужных предметах.
1: А у нас тоже, кстати, опять история с нами связана. Сегодня мы эгоисты. Короче говоря, есть у Сивиль, у певицы, помощник Миша.
3: Помощник Миша.
1: Да. И потом узнали, что, оказывается, у него тоже есть брат-близнец.
3: Да.
1: Который с нами почему-то не здоровался. И мы думаем, Миш, ты чего, вообще обнаглел, не здоровался.
3: Помощник другой певицы.
1: Вот, да, кстати, он помощник другой певицы.
3: Да.
1: Вот, но я до сих пор не могу понять, потому что Миша не сознается. Я у него спросил, говорю, у тебя реально есть брат-близнец?
2: Так да говорили нет, же,
1: нет,
2: что
1: нет
2: да.
1: Нет никакого брата.
2: Слушай,
1: нет у меня никого.
3: Не хотел тебе говорить, бывает и такой вариант биполярки сложный, когда вот... Просто не хотел с тобой здороваться, что ты.
1: Я пойду звонить Сивиль, все.
3: Давай, звони к окулисту
2: своему.
3: Скандал
2: учини.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ой, как вы думаете, о чем мы говорили вне эфира, ребята? О внутреннем топливе, которое заставляет нас работать с утра и до утра.
2: Качать
1: до
2: и качать.
3: Нет,
2: качать
3: с утра и до десяти.
2: Вот. Да,
3: не после... перерабатывай, Антон.
2: После десяти приходит другой человек, который начинает качать.
1: А вот и другой человек пришел. Права свои музыкальные. Привет всем, здравствуйте. Доброе утро.
2: Привет. Качай
3: музыкальные права. Так, расскажи нам, пожалуйста, тебя с кем-то путали или ты, может быть, кого-то перепутал?
1: Ну, меня-то постоянно... Я расскажу только, где я перепутал. Стыдно, конечно, было в тот момент. Ну, у меня на самом деле много таких историй, но это такая, наверное, самая знаковая. Это было давно, много лет назад, день рождения Филиппа Киркорова. И уже под конец вечера все начинают расходиться, все такие навеселе. Я подхожу в гардероб и вижу, стоит она. Подхожу к ней и говорю: спасибо вам за ваше творчество, за вас джаз. И мы отходим, и моя подруга говорит: а зачем ты Вере Глаголевой говоришь спасибо за ваш джаз? Я говорю: так это же Алена Свиридова. Я говорю: нет, Дима, это Вера Глаголева. И, знаешь, и стыдно было уже вернуться назад и сказать: я люблю ваши фильмы, я люблю все, что вы создаете.
4: Да, и за джаз все равно спасибо.
1: Но она так не поняла. Она такая: какой джаз? Ну, спасибо вам, молодой человек.
4: Да не, нормально, Димка, это хорошо. Чего тебе стыдно? Вот если бы ты там Киркорова с Басковым перепутал, вот это стыдно. Лучший артист нас... Извините, пожалуйста.
3: Ну, их очень сложно перепутать. Один высокий, другой блондин.
4: Вот и все, вот ты и нарвался.
2: А я, кстати, вспомнила фильм «Душа», и там объяснял так, что люди должны джазовать по жизни. Так что мне кажется, вот, ты все, да, ничего не перепутал.
1: Не промах.
3: Джазуй и газуй.
4: Все, все. Жукова берет свой контрабас. Морозов берет свой саксофон.
3: А ты возьми свою валторну уже.
1: А я свою губную гармошку.
4: Вот и прекрасно, ребята.
2: Ансамбль классный.
4: Закатай губу. Вера, закатай губу. Значит, русские перцы уходят на отдых. Здесь Оленин остается. Всего вам наилучшего. Пока.
2: До завтра.

0: и перцы на русском радио. Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8 999 844 34 34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране внедряют механизм поддержки перехода компаний на отечественный софт, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, предприятия могут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение российского программного обеспечения. Инициатива поможет обеспечить конкурентоспособность наукоемких секторов. Отечественное ПО определит суверенитет российской промышленности. Банки договорились честно информировать клиентов об условиях вкладов. Меморандум уже подписали крупнейшие игроки рынка. Новые правила запрещают банкам рекламировать максимальную ставку по вкладам без указания условий ее получения. Кроме того, нельзя использовать графические приемы, которые визуально выделяют выгоду и скрывают ограничения. Например, крупный шрифт для ставки и мелкие для условий вроде необходимости оформить страховку или купить доп. Услуги. Минцифры сообщили о запуске приложения «Госскан», которое помогает сотрудникам организации ИП проверять данные водителя автомобиля по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто». С помощью нового сервиса можно уточнить возраст и статус человека, а также наличие у него льгот. Приложения также поддерживают работу с доверенностями от нескольких организаций. За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничный даже во время болезни, показало исследование. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто все еще берет больничный, возвращается к работе менее чем через неделю. 40% россиян оформляли больничный только раз за год. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Но давайте так же, как Русское радио любит вас, полюбите и вы себя. И сегодняшний замечательный день, 07.07, а мы же в России вообще семерочки любим. Поэтому сегодня счастливый день для всех, кто слушает Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ну, здесь ответ простой на этот вопрос, который задает Николай Басков. Ну, кто сказал тебе, что любви не бывает? Подруга, которая захотела увести твоего парня. Вот она тебе и говорит, да нет любви, не верьте в нее. А я вам говорю, что она есть, и верьте в нее. И есть любовь с первого взгляда, и есть любовь даже после расставания и горькой обиды. Всегда все есть, если умеете научиться, уметь прощать. Вот если вы сейчас на кого-то обижаетесь, срочно прощайте и опять влюбляйтесь.

На этой неделе номер третий. Номер второй.

0: Авторское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Велки поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Мы едем, едем, едем.
7: Куда?
6: Где интересней.
8: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа, Байкальская сказка, по Золотому кольцу, Жигулевские выходные, Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
9: 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: уже не строить.
1: Мы, кстати, с Мэри, с Мари Краймбери виделись на прошлой неделе на ее концерте. Говорю, ну как ты, наш любимая мелкая? Ну, мы ее так все называем, она об этом знает. Говорит, ну что, говорит, домой хочу быстрее к ребенку, потому что так обидно всегда. Ну, все молодые мамы знают. Обидно пропускать те самые счастливые, даже секундочки, да, вот смотреть, как твой ребенок растет. А мне вот интересно, как вот звезды, такие как Мари Краймбери, своим детям говорят, мама сейчас пойдет, выступит, даст концерт на 40 тысяч человек и вернется обратно. Мне кажется, это так здорово потом показывать. Вот смотри, малышка или малыш, пока ты был маленьким, а вот что мама вытворяла с тысячами людей, делая их абсолютно счастливыми.

0: Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Что слушает страна? Русское радио.
3: Моя любовь сама.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

новая песня на русском радио. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга, девчонки, разбирайте для своих видосиков эту песню и сторисы свои выкладывайте. Ну, а на вопрос, где моя подруга, самый лучший ответ, наверное, в свадебном путешествии. Медовый месяц у нее. И помните всегда, что дружба, ведь она познается в радости. Потому что только самый настоящий друг может откровенно за тебя порадоваться, за твои успехи, за твое счастье. И пусть у вас тоже будет именно так. Радуйтесь друг за друга.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
6: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж: Курсантов, Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
7: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг 34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифра предложила ввести для операторов связи новые требования в рамках борьбы с мошенниками, передает «Коммерсант». Речь идет об ограничениях для детских сим-карт и уведомлении абонентов об основании массовых звонков. Так абонентов наделят правом жаловаться на массовые и автоматические звонки, если они не соответствуют заявленной цели. Исключения сделаны для вызовов от госорганов, кредитных организаций и обязательных уведомлений. И к другим темам. В стране появится перечень приоритетных видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. Согласно законопроекту, это виды спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в развитие сферы. Общероссийские и региональные спортивные федерации будут реализовывать программы развития, а Минспорт оценивать эффективность работы. Выдача ипотеки в стране в первом полугодии выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Основной импульс пришелся на семейную ипотеку. В последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза. Всего за июнь по программе выдано 42 тысячи кредитов. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Между тем, почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры, однако главными препятствиями стали высокая стоимость ремонта и сложность согласования изменений. Как показало исследование, среди покупателей недвижимости 49% респондентов хотели бы изменить квартиру, но пока не решились на этот шаг. Уже реализовали перепланировку лишь 7% участников опроса. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости на русском.

Приветствую вас. Уже начало 12-го в Москве, поэтому добрый день всем и каждому. А день-то сегодня какой особенный, да? Иван Купала. То есть по традиции с сегодняшнего дня можно купаться. Ну, якобы вода уже прогрелась. Ну, у нас уже давно уже прогрелась. Но если вы все-таки верите в традиции, то купайтесь с сегодняшнего дня.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Мы тоже вам так говорим. Вы сможете, и мы знаем, вы сможете. Вот, можете прямо сейчас уже снимать эти видео и отправлять на сайт rusradio.ru для того, чтобы отправиться в Нижний Новгород с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте его к нам на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». А мы дарим 3 поездки на двоих. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Больше спорта, ведь помните, что движение – это жизнь.

Хана на русском радио. Ну, в принципе, да, сегодня нам синоптики обещали целый день дожди. Будут, но не целый день. 11:25 в столице. И, кстати, вот раньше, чтобы путешествовать по нашей прекрасной стране, нужно было, ну, почти всем обязательно проезжать через Москву. Ну, что здесь были пересадки. Сначала до Москвы, потом целый день гуляешь по Москве, идешь в универмаг, ну, или сидишь на вокзале всю ночь, а потом куда-то дальше отправляешься. А сейчас можно без заезда в столицу отправиться в самые красивые места. Кстати, скоро отправимся в русские каникулы, через 2 минуты.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Байкал, особенно в последние годы, неизменно входит в тройку самых востребованных у россиян направлений. Место уникальное, всемирно известное, хотя кому-то до сих пор кажется, что проще попасть в Южную Америку, чем побывать в Прибайкалье. На самом деле, сегодня есть несколько вариантов такого увлекательного отпуска. Например, можно пересечь всю страну на поезде от европейских границ до Восточной Сибири и увидеть невиданные ранее места из окна комфортабельного купе. 24 июля в 8-дневное путешествие отправляется туристский поезд «Байкальская сказка». Он выезжает из Москвы с экскурсионными остановками в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Конечной точкой станут восхитительные пейзажи Байкала и Ольхона. Каждый километр этой байкальской сказки наполнен открытиями. От арт-объектов и исторических экспонатов в Пермском крае и дегустации легендарных сибирских пельменей до динамичного Екатеринбурга на границе двух континентов и круга байкальской железной дороги, где каждая остановка поезда на паровой тяге – это возможность для незабываемых фотосессий. Добавьте к этому величественный Енисей, мастерство деревянного зодчества Иркутска и, в общем, действительно как в сказке, оказаться в которой явно захочется всей семьей. И это не только дружно и весело, ведь путешественникам с детьми при покупке билетов в купе предоставляются скидки. То есть, чем вас больше, тем и поездка будет выгоднее.
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с «Федеральной пассажирской компанией». Туристский поезд «Байкальская сказка» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом.
0: Русское радио.

вот он и второй тайный смысл этой песни. Отворила дверцу и не смогла сказать стоп-стоп-стоп. Это про что, как вы думаете? Ну вот это про ночное открывание дверцы холодильника, конечно же. Откроешь, все, и вот, а вот тут нужно уметь сказать себе стоп-стоп-стоп. Учитесь, учитесь, и тогда все будет хорошо. И тогда к осени влезете в ваше любимое платье.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Русское радио приглашает.
6: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владик, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
10: 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
13: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Все владельцы средств размещения в Северной Осетии легализовали свой бизнес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономического развития республики. Как отметили в ведомстве, созданный в прошлом году отдел контрольно-надзорной деятельности добился 100% регистрации ательеров. Работа продолжается и в этом году. Владельцы гостиничных домов обязаны зарегистрироваться через портал госуслуги и получить идентификационный номер. Без него публикация объявления о размещении туристов запрещена. Пассажиропоток аэропорта Владикавказ вырос на 4,5%. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. За первые 6 месяцев текущего года аэропорт обслужил около 400 тысяч пассажиров. Более 55 тысяч человек воспользовались международными рейсами. В аэропорту отметили, что рост пассажиропотока свидетельствует об увеличении спроса на авиаперевозки. Сегодня во Владикавказе временно перекроют одну полосу движения по улице Гапобаева. Как сообщает мэрия города, ограничения будут действовать на участке от улицы Штыба до Мордовцева в связи с обрезкой зеленых насаждений вдоль трамвайных путей. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать пути объезда. Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. До 17 июля специалисты проконсультируют жителей Северной Осетии по вопросам заключения договоров, оплаты и возврата денежных средств за услуги. Кроме того, эксперты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов, в том числе по номеру единого консультационного центра 8 800 555 49 43. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Могли бы дать 5 сегодня Юрий из Красноярска в утреннем шоу «Русские перцы», но Юрию повезло на 4000 рублей. Кому-то еще сегодня тоже повезет на 4000 рублей. Напомните, что завтра вы не только 5, но и 10 можете забрать у «Русского радио». Слушайте утреннее шоу «Русские перцы».

Новгород, 12.05 в столице. Я желаю вам проводить каждый летний день на 5, на отлично, чтобы все у вас было отлично. И на работе, и настроение, и высыпаться, и ваши гулянки-вечеринки, и ваши поездки, и, конечно же, любые ваши путешествия. Все на 5.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Лето! Это возможность загорать, пока идешь на работу.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Вот чтобы лето вам не показалось таким преданным бывшим, нужно наслаждаться каждым днем. А то, знаете, эти летние дни, они такие, они ведь так быстро пролетают. Поэтому каждый вечер позволяйте себе что-нибудь новенькое, интересное. Например, прогулку домой по другому маршруту. Читаю.

0: Останься, блин!
1: Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер. Реклама на русском.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обмен Оценивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Русское радио на спорте.
9: Нам покоряются рекорды.
1: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
10: Привет!
11: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

12-3 столицы, а мы даем вам шанс не только позаниматься спортом, но и отправиться в Нижний Новгород с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно, загружайте его на сайт rusradio.ru, ну или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». Подарим 3 поездки на двоих. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
3: ну,
2: уже без
3: движения. Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с ним.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел чик. А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Не кричите, пожалуйста. Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете

0: Всем счастливым людям посвящается. Это новая песня от Жасмин. Какое счастье. Если у вас есть свободная минутка, не поленитесь. Зайдите на сайт rusradio.ru в раздел «Золотой граммофон» и проголосуйте за любимую песню.
1: Всем.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакатчин барагбон тыю хетаджи барагбон фадыл. Веб-паттар хетаджи барагбон хоржахват.
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Ранее Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от налоговой службы сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Работникам, воспитывающим детей младше 18 лет, предложили предоставить право на сокращенную рабочую неделю с сохранением полной зарплаты и дополнительные оплачиваемые выходные. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В случае одобрения документ может вступить в силу с 1 сентября. Ранее правительством неоднократно рассматривались проекты федеральных законов с аналогичным предметом правового регулирования. Минпромторг прорабатывает возможность введения утильсбора на железнодорожную технику. Внедрить механизм предложили губернаторы и представители отрасли, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Министерство постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В стране уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику, напомнил министр. Ученые пришли к выводу, что пик умственных способностей человека наступает только к 55-60 годам. С возрастом действительно снижается скорость мышления, однако, как показало исследование, одновременно улучшается способность решать сложные задачи. Сочетание таких качеств, как стратегическое мышление, словарный запас, объем знаний и эмоциональная устойчивость, и определяет пик интеллектуальной формы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском.

Как же быстро несутся, мчатся эти летние дни. Вот еще, смотрите, уже через неделю середина лета, да? А вроде бы только-только начиналось. А многие даже еще там не попробовали каких-то фруктов, не искупались, не отдохнули, за город не съездили. Так что давайте, говорится, берите себя в руки, соберитесь и намечайте на самые ближайшие выходные какое-нибудь приятное путешествие в приятной компании, в приятное место. И, конечно же, чтобы там обязательно звучала приятная музыка, которая всегда звучит на русском радио. Такая.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

купается или кто уже на море, помните, что специалисты рекомендуют находиться в воде как минимум 40 минут. Но чтобы ваш организм напитался всеми теми полезностями, что содержит море, и потом же, когда вы вернетесь к себе домой, потрогаете себя под свою кожу и скажете: да, спасибо, это сработало. Правда, это работает. Как можно дольше находитесь в море в дневные часы, но не забывайте защищаться от солнца.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
8: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Хотите почувствовать себя звездой русского радио? Все в ваших руках. Может быть, именно из-за вас, из-за вашего чувства юмора и вашего авторства будет улыбаться вся страна. Придумайте шутки и присылайте.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? We'll be right back.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Русское радио приглашает.
2: Мороженое, чипсы.
3: Таких дедушек не бывает.
4: Отец твоего отца.
1: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
3: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

у нас намечается стол заказов. Будем на всю зону вещания русского радио по всей стране и другим странам тоже рассылать хорошее настроение, ваши приветы и, конечно же, поздравления те, кто сегодня, 7 июля, что-то приятное отмечает. Готовьтесь отправлять нам сообщения.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакатчин баракбонтыю хетаджи баракбоны фадыл. Вэппаттар хетаджи баракбоны хоржахват.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Все владельцы средств размещения в Северной Осетии легализовали свой бизнес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономического развития республики. Как отметили в ведомстве, созданный в прошлом году отдел контрольно-надзорной деятельности добился 100% регистрации ательеров. Работа продолжается и в этом году. Владельцы гостиничных домов обязаны зарегистрироваться через портал госуслуги и получить идентификационный номер. Без него публикация объявления о размещении туристов запрещена. Пассажиропоток аэропорта Владикавказ вырос на 4,5%. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. За первые 6 месяцев текущего года аэропорт обслужил около 400 тысяч пассажиров. Более 55 тысяч человек воспользовались международными рейсами. В аэропорту отметили, что рост пассажиропотока свидетельствует об увеличении спроса на авиаперевозки. Во Владикавказе на время проведения фестиваля «Вахтангов. Путь домой» изменится график движения трамваев. Как сообщает «Владтрамвай», движение по проспекту Мира будет временно приостановлено 8 и 13 июля с 11 до 13 часов, а также 12 июля в течение всего дня. Горожан просят заранее планировать маршрут. Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. До 17 июля специалисты проконсультируют жителей Северной Осетии по вопросам заключения договоров, оплаты и возврата денежных средств за услуги. Кроме того, эксперты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов, в том числе по номеру единого консультационного центра 8 800 555 49 43. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Во Владикавказе 14 часов и 3 минуты. Доброго дня всем. Всем привет. Очередной стол заказов начинает свою работу. Ну и, конечно, добро пожаловать. Напомню, как поучаствовать в программе. 53-46-46. Наш номер в студии на мессенджер. Пишите сообщение 8-9-8-8-877-107-9. Подписывайтесь, не забывайте. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. День у нас вторник. 7 июля на календаре. О дате тоже поговорим. Пока что Иванушки в начале часа. Поехали.

Группа «Градусы» с песней «На ресницах». Чуть ранее «Иванушки Интернешнл» с «Снегири». Встали заказы в 14:10 во Владикавказе. Отлично начали, как всегда, наш музыкальный час. Здравствуйте. Передаю привет моей сестре Колевой Залине. Недавно у нее был день рождения. Люблю, целую, желаю счастья, здоровья, любви. Кристина написала такое вот сообщение. Далее. Всем доброго дня. Всем Владикавказу. Хотелось бы побольше солнца. Ну и хорошего настроения всем слушателям «Русского радио». Спасибо, Аня. Спасибо заранее и вам. Ну что ж, далее будет музыка. Группа «Тестостерон» и «Айова». Прямо сейчас Стас Пеха и Гузель Хасанова. Пишите на мессенджер 8988 877 179. Это стол заказов.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакат чумбаракбон тыю хета чумбаракбоны фадыл. Веб-паттар хета чумбаракбоны хор жахват.
3: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307.
4: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
8: Спрятал от себя шоколадку и все равно нашел. Меня не обманешь.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
0: Стол заказов Русского радио.
10: 14:26, столица Северной Осетии. Стол заказов Русского радио продолжает свою работу. Вторник, 7 июля. На календаре вспоминаем, какие сегодня у нас праздники. Итак, сегодня Иван Купала, Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, Глобальный день прощения, День подсчетов камешков на мостовой, День рождения авиалесоохраны Российской Федерации, Международный день охраны почв, День борьбы с психосоматическими заболеваниями, День киберспорта. О, кстати, вот День образования Республики Северная Осетия. 102 года назад. Так, Всемирный день языка суахили, День шоколада. Вот такие у нас сегодня праздники. Всех именинников также поздравляем. 7 июля родились Елена Образцова, Ринго Стар, Тото Кутуния, Жанна Агузарова. Вот такие у нас именинники сегодня. Вы также напишите, поздравьте. 8-9-8-8-877-107-9. На мессенджеры новинка далее о Насте Дим Билан.
0: Новая песня на русском.
11: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять замлится.
12: Всем привет! Я Дима Билан.
13: И я Анна Асти.
12: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
14: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6026-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Встаешь в 6 утра, буди кота. Потому что нефиг тут.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
10: 14 часов и 52 минуты во Владикавказе. Завершается наш музыкальный час. Ну и, конечно, всем хорошего дня, классного настроения хочется пожелать. Слушайте русское радио. Всем напоминаю, что в 19 часов вечерний стол заказов. Ну а я, Георгий Саламов, прощаюсь до завтра. Всем пока.
11: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. С сегодняшнего дня на российских сайтах больше нельзя регистрироваться через зарубежные сервисы. Речь об Apple ID, Google, в том числе Gmail и других. Такие поправки в КоАП ранее утвердил Владимир Путин. Теперь зарегистрироваться можно только с помощью телефона, госуслуг, единой биометрической системы или других российских сервисов. Мера распространяется исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями, то есть внутренними экзаменами. Об этом пишет «Известия». С инициативой выступили в Госдуме. Там считают, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной. Если инициативу примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ. Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в стране. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Результаты представил Минпромторг на международной промышленной выставке и «Напром». Субъекты федерации оценивались по 47 критериям. Сегодня в столице работают свыше 4500 предприятий из более чем 20 обрабатывающих отраслей. Более быстрее всего развиваются высокотехнологичные сектора. Этому способствует комплексная программа поддержки. И новости чемпионата мира по футболу. Сегодня состоятся последние два матча 1/8 финала. За выход в следующую стадию поборются пары Аргентина-Египет и Швейцария-Колумбия. Победители этих встреч и будут затем играть друг с другом. Ранее Португалия проиграла Испании 0-1 и закончила выступление на Мундиале. Как заявлял капитан португальцев Криштиану Роналду, это последний его чемпионат мира. Кроме этого, Бельгия уверенно обыграла сборную США 4-1. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Но, наверное, у каждого из нас в жизни была такая история, такая ситуация, когда ты знаешь чужой секрет, или, может быть, какой-то свой секрет давит на плечи, и ты такой: нет, нет, все, я больше не могу молчать, я хочу это рассказать. Да, было дело, иногда это положительно заканчивалось, иногда не очень. А вообще, друзья, я тоже не могу молчать, я просто не умею этого делать, и поэтому, распахну всю свою широкую душу, говорю вам здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Молчать не будет, ну, по крайней мере, я не буду точно. Ну и наши артисты тоже не молчат, а поют. И все это для вас. Группа «Бандерас» и «Ани Лорак» — это ближайший музыкальный час. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем. Как вы...

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8 999 844 34 34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

нам, в принципе, не скучать и грустить некогда. У нас просто времени на это нет, правда же? Чего нам грустить, чего нам скучать? Мы сейчас на работе, на любимой работе, занимаемся любимыми делами. Вокруг обожаемые, любимые коллеги, правда же? Ну, конечно, правда. А завтра вообще праздник, День семьи, любви и верности. Вы не забыли? Можно подумать, чем, как завтра свою семью любимую поздравить. Какую-то идею, может быть, что-то интересное, оригинальное в голову придет. Ну, конечно, хозяюшки, наверное, что-то вкусненькое будут готовить. Ну, а сильная половина человечества надо какие-то подарки, может быть, даже придумать. Вы слушаете Русское радио. От нас подарки сплошь музыкальные. Ханна и Нюша. Ближайший план. Меня зовут Иван Соловьев. Привет.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском.

Знаем, знаем, наши красавицы, вот за что бы они ни взялись, у них все в руках горит, в хорошем смысле слова, а все складывается наилучшим образом. Всегда удивляюсь. После тяжелого рабочего дня красавицы еще успевают в магазин за продуктами зайти, домой прийти, еще и ужин вкусный приготовить, еще и подумать, а что будет есть семья завтра, на завтрак, на обед. В общем, красавицы, мы вас любим. Побольше отдыхайте, почаще улыбайтесь, почаще радуйте себя чем-нибудь интересным. Вы слушаете «Русское радио». Это, конечно же, радость большая. Скоро Денис Клявер, «Руки вверх» и «Артик Асти» в дуэте прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам дневной привет.

Да, да, да. Когда сами были детьми, не понимали, почему нам родители не разрешали. То, сё, пятое, десятое. Всегда говорили, вот будут у тебя свои дети, вот ты поймешь меня. А мы им в ответ, вот будут у меня свои дети, я буду им разрешать все то, что запрещаете мне вы. Ну и что в итоге, ребята, а? Ну-ка скажите, какой вывод? Да, есть дети. Да, мы им также запрещаем то, что запрещали родители. Нам отсюда делаем выводы. Родители всегда правы. Вы слушаете «Русское радио». Всем хорошего настроения и детям, и мамам, и папам, и бабушкам, и дедушкам. Всем слушателям «Русского радио». Меня зовут Иван Соловьев. Ну а сейчас отдельный привет Алешенькам.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Русское радио приглашает.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
7: 6+.
8: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да-да-да, самое сильное оружие – это чувство юмора, и вы им обладаете на 100%. Мы ждем ваши шутки. Да-да-да, давайте шутить на всю страну. Пусть они прозвучат в эфире Русского радио. Самые-самые веселые, смешные, новые и свежие мы, конечно же, выберем. Антон Юрьев их озвучит в нашем эфире, в эфире Русского радио. А авторы этих классных шуток получат эксклюзив футболку с текстом своей шутки. Присылайте на сайт rusradio.ru, и там же все подробности, кстати, можете почитать и посмотреть. Меня зовут Иван Соловьев, и не шучу, до конца этого часа еще много любимой музыки. Валерия прямо сейчас продолжит. Хорошего дня! Ветер

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 55 заправок Северной Осетии временно закрыты. По информации оперштаба МинЖКХ, в регионе работает 48 АЗС. На 29 из них в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Полная информация о ситуации доступна на информационном онлайн-табло ведомства. Мошенники обманывают жителей Владикавказа от имени администрации города. Как сообщает мэрия, злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и обзванивают людей пенсионного возраста. Они просят предоставить паспортные и другие личные данные, якобы для подготовки наградных листов. В администрации напоминают, что персональные данные по телефону не запрашивают. При возникновении вопросов можно обратиться в контакт-центр ведомства по номеру 30-30-30. Доходы от летней подработки подростков не учитываются при назначении единого пособия. Об этом сообщает отделение социального фонда по Северной Осетии. Такое правило распространяется на подростков, если они не менее 6 месяцев расчетного периода обучались очно в школе, колледже или вузе. При официальном трудоустройстве период работы засчитывается в трудовой стаж, а из уплаченных страховых взносов формируются пенсионные коэффициенты. Также федеральная социальная доплата сохраняется для получателей пенсии по случаю потери кормильца или по инвалидности в возрасте до 18 лет, а также студентов очного отделения до 23 лет. Это правило действует при временном трудоустройстве по направлению службы занятости или работе в студенческих отрядах. Северо-осетинский теннисист Георгий Маргиев стал победителем юниорского международного турнира в Душанбе. Как сообщает Минспорта Республики, в финале со счетом 6-4-6-4 наш спортсмен обыграл соперника из Беларуси. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев. Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Ну все, началось. Точнее, начались. Начались дожди, обещают нам в Москве, ну, практически такую осеннюю погоду в течение недели. Мокро, сыро, грязно, неприятно. Да, уже смотрю за окно нашей большой студии русского радио. Там уже примерно то же самое. Вот то же, что я сейчас вам озвучил. Рано, ребятки, крепитесь. Хотелось бы сказать, скоро лето, но нет. Лето в самом разгаре. Хочется воскликнуть: лето, вспомни, что ты лето. Жаркое, горячее, и возвращайся. Ну а пока жарко и горячо, конечно же, в нашем эфире. Филипп Киркоров, группа «Серебро» и «Градусы» прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jsk-alania.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону +18 200. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Если светлое вас полнит, пейте темное!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

вы еще разве не слышали эту новость? Ну, давайте в который раз повторю. Дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород. Провести спортивные выходные с русскими перцами. Все, что нужно сделать, ребята, ну, чтобы побороться за одну из поездок, нужно снять ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно и загрузить на сайт rusradio.ru или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники и обязательно указать хэштег «Русская на спорте» в одно слово. Вот, пожалуйста, подарим 3 поездки на двоих. Ну и, конечно же, подробности. Подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Желаю вам спортивных успехов, спортивных достижений. Не забывайте все это на видео снимать.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
3: Да.
2: Ира, ну это актуалочка
3: это
2: подъехала.
3: Да.
2: Потому что
3: это
2: сейчас да. у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Mm-hmm. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
4: Слушай, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
4: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы-пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
3: 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я вас поздравляю. Сезон лисичек в самом разгаре. Мне вчера подарили целую корзину. И поэтому пирог с лисичками и картошкой. Круглый, горячий, румяный. А вкусный ты какой. Начнем с теста. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар, растворяем и убираем в теплое место на 15 минут. За это время образуется пенная шапочка. Ну, то есть дрожжи начнут работать. Далее, вот эту молочную смесь выливаем в муку, добавляем растопленное сливочное масло и замешиваем тесто, упругое и не липкое. Убираем наше тесто на расстойку, ну, где-то на 1 час, также в теплое место. Тесто увеличится в 3 раза, друзья. Знаете, где взять теплое место на кухне? Духовку включите на 20 градусов и туда. Теперь начинка. Обжариваем лисички на растительном и сливочном масле с репчатым лучком. Ну, там со специями любимыми. Добавляем к обжаренным лисичкам толченый отварной картофель. Перемешиваем, начинка готова. И вот тут, друзья, главное удержаться, чтобы вот так вот просто не съесть начинку. У меня получилось. Тем временем тесто подошло, обминаем и собираем пирог. Ну, как вы это умеете. Отправляем в разогретую духовку 180 градусов на 40 минут. А вот потом готовый пирог смажьте обязательно кубиком сливочного масла и дайте ему отдохнуть под плотным полотенцем минут 15. И уже после подавайте к столу. Это что-то невероятное. Красиво, аппетитно. Ну, сами в этом убедитесь. Видеорецепт и точные пропорции всех ингредиентов в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске набирайте Иван Соловьев. Не забудьте подписаться. Я вам очень рад. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь с летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: круглосуточно ру.
1: 6+. Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: Если хочешь танцевать,

стойте. Вы правильную волну нашли. Это русское радио. Никуда не переключаем. Остаемся вместе с нами. Потому что стол заказов впереди. Наш с вами любимый стол заказов. Начнем в 17.00. Сразу после выпуска новостей. 8-916-003-105.7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в мессенджере Макс в личные. Или там же в Макс заходите в наш канал «Русское радио». Опубликуем сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, в комментариях я жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Иван Соловьев, это я. Стол заказов в 17.00. Милости прошу, там уже и услышимся.

0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.
1: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума в первом чтении приняла закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Его разрабатывала Минцифры. На заседании Думы документ представил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. Он подчеркнул, что законопроект рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное — дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея — цифровой суверенитет. Водителям, которые целый год обходятся без штрафов, могут дать новую льготу. В Минтранс направили предложение разрешить таким автомобилистам бесплатно пользоваться платными трассами, федеральными и региональными. Инициатива касается физических лиц, которых в течение года не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В Госдуме сообщили, что в стране таких водителей около 7%. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования и разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера. За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничные, даже во время болезни. Это показало исследование. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто все же берет больничные, возвращается к работе менее чем через неделю. 40% россиян оформляли больничные только раз за год. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ой, ребятки, не теряйте и не тратьте время впустую. И помните, что стол заказов длится всего один час в эфире. Это так мало, потому что приветов так много, и надо все успеть. 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений. Пишите в личный, в мессенджере Макс. Там же находите наш канал «Русское радио». Подписывайтесь, пост опубликовали о том, что стол заказов работает вовсю. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Поехали. Олеся передает привет всем слушателям. Ведущие «Русского радио» самые позитивные, сообщает Олеся. Вы молодцы. Вы нас очень хорошо поддерживаете. Вы наша поддержка и опора. Да, Олеся, мы такие. От Розы большой привет всем, кто настроен на волну «Русского радио». Привет Наташе Тихомировой, Семену, Томе Скачковой большой привет и Андрюшке. Мы едем большой дружной компанией из парка Львов. Ваша Маша. Иван, привет. Поздравляю всех с наступлением... Нет, не с наступлением, а с окончанием рабочего дня. Пусть все дела завершатся легко, а вечер пройдет в приятной атмосфере. Привет родному и любимому Золотухинскому району, моим родным и близким от Олечки Боевой. Вот так, ребята, и проведем с вами ближайший час на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет любимому мужу Валерке, передает Олеся и предлагает. А пошли купаться. А где это у вас такая хорошая погода? Привет любимому мужу Сергею. Привет сестре Ольге из Омска, передает Людмила. Отдыхаем на даче, жара у нас, классная погода. Привет девчонкам из компании ИСС, Даша, Саша.
0: Реклама на русском.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компания «Деликат» Жардабен Арфата Канына Республика Сарджетан Шакатчин Барагбон Таив Хетаджи Барагбон Фадыл Вепаттар Хетаджи Барагбон Хор Жахват.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Красивым быть легко, только дорого.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: там свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой «Русских перцев».
6: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Огромный привет милому Игорю. Из-за Слободского передает Ольга. Трудимся на даче. Погодка отличная. Поздравляю с наступающим Днем Семьи, Любви и Верности. Да, завтра. Завтра этот классный праздник. Привет Русской Радио. Передаю привет сыну Александру. Папа Феде передал привет. Привет любимому мужу Андрею. Собираем черную смородину. Урожай в этом году, но очень богатый, сообщает Евгения. Ну, давайте... Ведерко черной смородины, 3 Хорошевская, 12, город Москва. С удовольствием примем витамины в подарок. Привет, Русское радио, привет мужу. Выехали из Омска в Павлодар в ночь. Мы в тебя верим, все будет хорошо. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет бабушке и поздравляю ее с юбилеем. Ксения поздравляет. Эх, не написала, как бабушку зовут. Ну ладно. Всем привет от Дарины Михайленко. И, дорогой Русское радио, передаю привет любимому мужу Сашеньке. Всем желаю отличного солнечного лета от Анастасии. А я всем слушателям Русского радио желаю удачи, потому что время подарка на Русском радио. Через несколько минут я буду готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу, личную встречу с Сергеем Жуковым. Но подарю я тому, кто первым дозвонится по номеру телефона 8495-995-105-7. Если 26 июля вы будете в Москве и хотите этот суперприз, вот прямо сейчас звоните.
1: «Стол заказов» Русского радио.

0: подарков на русском радио.
1: Ну как зачем? Затем, чтобы осчастливить кого-либо из слушателей русского радио. Кто же дозвонился первым? Ну я тоже знаю. Дозвонилась Светлана. Светлана, добрый вечер.
2: Добрый-добрый вечер.
1: Это русское радио, это Иван Соловьев, это эфир на всю страну. Кому будут приветы, кого поздравите, может быть, с чем-то?
2: Ой, я хочу, конечно, передать всем слушателям русского радио. Привет, раз я дозвонилась. У русского радио очень большой охват радиовещания.
1: Привет,
2: да. Да, самый большой. И поздравить вот раз завтра День любви, семьи и верности мужа своего. Мы вот уже 25 лет вместе. Вот, сказать, да, что я его очень люблю, да. Ну и также всем влюбленным, их тоже много, я думаю.
1: А как супруга, как зовут супруга-то?
2: Юрий.
1: Ну, с подарком придете к Юрию, между прочим, знаете почему? Ну, вы уже догадались, конечно же, потому что русское радио дарит вам 2 пригласительных билета на концерт группы «Руки вверх».
2: Ой, ура!
1: Светлана, готовьтесь вместе с Юрием подпевать любимым песням на огромном стадионе.
2: Да, мы обожаем, да, «Руки вверх». Вот. 30 лет, между прочим, обожаем.
1: Вот, 26 июля все это состоится. И еще эксклюзив. Настраивайтесь на самое главное, на личную встречу с Сергеем Жуковым. Вот что вы у него спросите, когда... Вот, представьте, вот перед вами Сергей Жуков, вот что вы у него спросите? Какая у вас будет? Какой вопрос? Какая реакция? Я не знаю. Давайте порепетируем.
2: Ой, ну я, наверное, у него спрошу, какие у него творческие планы на будущее.
1: Устроить в следующем году еще один стадионный концерт.
2: Да, еще. Тогда мы следующий концерт.
1: Отлично. Ну все, Светлана, я еще раз вас поздравляю. Ну а всем слушателям русского радио просто желаю удачи и хорошего настроения.
0: Время подарков на русском радио.

0: Вот, привет мужу Мише, сыну Матвею. Путешествуем по России. Но проблемы с топливом нас не расстраивают, мы не унываем. Удачи, все будет хорошо. Привет, Русское радио. Передаю привет жене Юлечке Еремеевой. Хорошего ей вечера и хороших, отличных даже выходных. Я очень сильно ее люблю. Обожаю, когда выходные среди недели. Все работают, а ты... потолок плюешь. Ну ладно. Привет, Русское радио. Привет всем ведущим. Слушателям большой привет. Всем хорошего настроения от Марии из Тольятти. Русское радио. Приветствую. Передаю привет своей семье. Сальничата. Я вас люблю. С наступающим праздником. С Днем Семьи, Любви и Верности. Привет из ХМАО. Ханты-Мансийский автономный округ. Привет дочке Тане. Поздравляю ее с окончанием школы. Желаю хорошего отдыха и, конечно же, поступить туда, куда запланировала. Хорошего настроения, солнца, счастья и добра от мамы Юли.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском.

0: в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Вернем.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
2: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: такое вот озорное летнее настроение у Марфы. Новинка «Забери меня». Так, ребятки, финальная порция ваших сообщений из Нижнего Новгорода. Женя Морозов передает привет друзьям Диме, Лене, Наташе, Мише, Яне и самой любимой девушке Ирине. Большой привет. Любимому сыну Матвею привет от мамы и папы. Мы тебя очень любим и гордимся тобой. Огромный привет от папы Филиппа, дочке Тасе. Просто привет и хорошего настроения. И еще одно сообщение успеваю прочитать. Привет, дорогое любимое русское радио. Привет жителям города Калязин, Тверская область. Поздравляем с открытием музея «Ретро-гараж». Все, ребятки, все. Спасибо вам за ваши классные сообщения. Стол заказов следующий выйдет в эфир в 22.00, а этот я закрываю.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ух ты! Это Саша Пряников появился в студии. А значит, вечер на русском через несколько минут. Давай!
2: Давай, так, жги! Все восторженные междометия уже закончились. Пора переходить к русскому слову. Вот погода еще навевает. Друзья мои, а вы заметили, какими серьезными мы все стали?
0: Конечно.
2: Какие у нас у всех важные лица?
0: Конечно.
2: Работа, эти заботы, да. Налоги
0: стараются. Долги, ипотека.
2: Вот, да, давай, да. Давай, братан, все в
0: путь. Автокредит.
2: И вдруг мы приходим домой со своим важным лицом, снимаем костюмы, случайно открываем какую-нибудь тумбочку, случайно. И вдруг замираем над каким-нибудь старым фантиком или сломанным ключом от квартиры, в которой мы уже 25 лет не живем.
0: Камушек с побережья Черного моря, привезенный 30-50 лет назад. Ой, 30-50, нет такого числа. 30 лет назад.
2: Сейчас. Нет, но у меня детские рисунки. Это сомнение не подвергается. И причем в этом случае не надо нас, друзья мои, делить на мужчин и женщин. Абсолютно. Потому что мы все одинаково сентиментальны. Мужчины просто лучше эту сентиментальность скрывают. В общем, друзья мои, все мы возим где-нибудь в бардачке ржавую гайку от первого велосипеда. Женщины, билет какой-нибудь в кино. Вот, о чем мы сегодня поговорим.
0: Итак,
2: тема сегодня звучит так. Сентиментальные, те самые сентиментальные вещи, которые мы храним годами.
0: Ой, до сих пор, да. Прекрасная тема. Прекрасная.
2: И я хочу, чтобы, рассказывая свою историю или описывая ее в наших соцсетях, по вам тоже побежали мурашки вот эти.
0: Да, и давайте, вот как вы любите, прям подробно. Что, где, с кем, когда, вот что это такое было. Прям вот ждем мы вашей истории. 8-916-003-105-7, это можно написать в личные сообщения в мессенджере Макс. И там же заходите в наш канал «Русское радио». Мы сейчас опубликуем пост, там будет обозначена тема, в комментариях ждем вашей истории.
2: Ну и смело набирайте самый популярный номер телефона в Российской Федерации, плюс 7-495-995-105-7, чтобы лично своим собственным речевым аппаратом всю эту историю озвучить.
0: Вечер на русском в 18.00. Встречаемся здесь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 55 заправок Северной Осетии временно закрыты. По информации оперштаба МинЖКХ, в регионе работает 48 АЗС. На 29 из них в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Полная информация о ситуации доступна на информационном онлайн-табло ведомства. Мошенники обманывают жителей Владикавказа от имени администрации города. Как сообщает мэрия, злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и обзванивают людей пенсионного возраста. Они просят предоставить паспортные и другие личные данные, якобы для подготовки наградных листов. В администрации напоминают, что персональные данные по телефону не запрашивают. При возникновении вопросов можно обратиться в контакт-центр ведомства по номеру 30-30-30. Доходы от летней подработки подростков не учитываются при назначении единого пособия. Об этом сообщает отделение социального фонда по Северной Осетии. Такое правило распространяется на подростков, если они не менее 6 месяцев расчетного периода обучались очно в школе, колледже или вузе. При официальном трудоустройстве период работы засчитывается в трудовой стаж, а из уплаченных страховых взносов формируются пенсионные коэффициенты. Также федеральная социальная доплата сохраняется для получателей пенсии по случаю потери кормильца или по инвалидности в возрасте до 18 лет, а также студентов очного отделения до 23 лет. Это правило действует при временном трудоустройстве по направлению службы занятости или работе в студенческих отрядах. Северо-осетинский теннисист Георгий Маргиев стал победителем юниорского международного турнира в Душанбе. Как сообщает Минспорта Республики, в финале со счетом 6-4-6-4 наш спортсмен обыграл соперника из Беларуси. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну, представились, пора и за работу. За работу, друзья мои. Вот обратите внимание. И ты, дружище, тоже, кстати.
4: Обратите.
3: Обрати.
4: Обратите внимание.
3: Обрати. А что?
4: Обратил.
3: Вот. И что ты увидишь? Ну, что у тебя вот дома хранится? Дорогая техника, я уверен.
4: Тонны, я тебя умоляю.
3: Тонны
4: посуды.
3: Посуды вот этой
4: кухонной. Тонны кулинарных книг.
3: Вот, вот, вот. Одежда модная, да, друзья мои. Да, у нас да, модник да. Просто рядом
4: кто
3: с ним.
4: Я?
3: Ты, конечно.
4: Что ты такое
3: ты?
4: Говоришь?
3: Нет, нет.
4: Ну да, да, правда.
3: Верим,
4: правда.
3: Верим на слово. Мне верим на слово. Но вот если тебе придется переезжать в другой город, срочно, неважно, просто вот ты поедешь, что ты возьмешь с собой в первую
4: Все.
3: Очередь? Это понятно, но что ты возьмешь? Телевизор, дорогие
4: да, ну,
3: часы?
4: Нет, конечно.
3: Конечно нет, возьмешь. В первую очередь ты, ну, во вторую, ты схватишь коробку из-под обуви, где лежат
4: да,
3: старые фото,
4: да,
3: копеечный
4: да,
3: значок
4: да,
3: и какая-нибудь записка из школы.
4: Да, совершенно. Дневник у меня хранится, школьный дневник.
3: Серьезно?
4: Пятый Б-класс, да, пятый Б-класс.
3: Принеси, принеси. Я уверен, ты был отличник. Занудый отличник.
4: Не, занудый я не был. У меня там очень много, сказать, замечаний красной ручкой было написано.
3: Ну что, давай. Ну, про Иваново дневники, про Иваново детство мы поговорим как-нибудь в отдельной программе.
4: Да, давай напомним просто слушателям тему, которую мы подвели уже в прошлом части. Мы сегодня будем обсуждать сентиментальные штучки, которые мы храним до сих пор, которые рука не поднимается выбросить. Когда мы их видим, достаем, мы просто умиляемся, может, даже слеза скупая по щеке течет. Вот у меня есть такой дневник, а еще у меня есть такая фотография, сделанная на полароид. Она была сделана в 95-м году. Единственная, где я стою в фартуке, а в руках, собственно, ручно испеченный торт. Вот мне эта фотография нафиг не нужна, но я ее не выбрасываю.
3: А это был первый торт в твоей жизни?
4: Я думаю, что да, скорее всего, да.
3: Ну, вот а
4: я
3: ее
4: храню, эту фотографию.
3: Ну,
4: вот
3: вот.
4: Она просто, постоянно, когда перекладываю с места на место, думаю, ну вот зачем она мне, да?
3: Наши полароиды.
4: Да. Я даже ее, знаешь, сфотографировал на телефон. Вроде как бы уже вот скрин уже есть, да? А все равно ее берегу.
3: Тот, я думаю, что он под эту винтажную песню все время в углу рыдает.
4: Да, уважаю.
3: Вот, у нас уже есть даже, кстати, первое сообщение. Не только Иван у нас хранит вот эти вот мелочи. Анна Машталенко, наш наш постоянный радиокорреспондент пишет: «Я храню годами бабушкину брошь в память о моей любимой бабуле». Вот, кстати, о старинных брошах. Они же всегда все были очень такие здоровые.
4: Массивные, здоровые, да, камни там вот это вот.
3: Мне кажется, любая, при всем уважении ко всем бабушкам мира, все-таки если эту бабушкину брошь надеть, она способна превратить любое, даже самое современное платье, не знаю, в наряд солистки хора народной песни. Что бабушкина брошь.
4: Ребята, рассказывайте свои истории. 8-916-003-105-7. Заходите в наш канал в мессенджере Макса. Там уже опубликован пост с темой. В комментариях делитесь историями. Нам все интересно, мы все будем читать.
3: Ну и телефон же есть. +7 495 995 105 7. Пропойте оду своим сентиментальным вещам в эфире самой крупной радиосети в мире.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону +18 200. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Деликат» жарда бенарфата канына республикай сарджетан шакатчин баракбонтыю хетаджи баракбоны фадыл. Вепаттар хетаджи баракбоны хоржахват.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Время подарков. Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ой, ребята, читаем ваши истории, и прям действительно так радостно за вас. Вы такие сентиментальные.
2: Да, конечно. А вот
1: такие прям мух.
2: Муси-пуси, ага. Слушай, а вот действительно, даешь вроде бы, ну, такая тема непростая, скажем так.
1: Непростая.
2: А она ведь как рентгеном просвечивает наших слушателей с лучшей стороны. У нас такой комплементарный рентген, такой позитивный, друзья.
1: Спросили мы вас сегодня, какие безделушки и мелочи вы храните много-много-много-много лет, и рука не поднимается выбросить, и связана история с этим. Вот, Олеся, я по жизни очень люблю биологию. В школе на уроках биологии мы собирали разные красивые листочки от разных деревьев, кустов, и сушили их в книжках. А после, когда листочки высохли, я их переклеила в тетрадь и подписала, какому дереву принадлежит листочек. И уже закончила школу, колледж, университет. Но до сих пор, когда становится мне грустно, я беру эту тетрадь с гербарием, перелистываю, вспоминаю, как нам было весело, когда мы собирали все это в парке. И так становится тепло, легко и хорошо, как будто бы и нет никаких проблем и эмоционального выгорания. Эта тетрадь – лучший антистресс.
2: Только раз через 3 минуты в себя... А ты сидишь и этот листок жуешь. Понимаешь? А вот еще, знаешь, как красота в глазах смотрящего. Вот на улице этих листьев вон валом лежит. Иди, любой, поднимай ностальгию.
1: Слушай.
2: Нет.
1: Я
2: нет.
1: Сейчас тоже, у меня тоже такая есть тетрадь.
2: Нужен особый лист.
1: У меня есть тетрадь с рецептами от руки, написанные бабушкой, потом мамой. Вот я эту иногда беру книгу, перелистываю. Не то, чтобы я хочу там что-то увидеть, посмотреть для себя полезно, а просто вот прикоснуться к этой истории. Тоже тепло так.
2: Бабушка — это мамина мама?
1: Мамина мама. Уже и бабушки нет, и мамы нет. Но вот эта вот память, вот это вот, знаешь, это же тоже такая эмоциональная история.
2: Эмоционально? Да вообще ты у нас парень эмоциональный, друзья. Да. Сейчас все слезами умоемся и дать ему волю. Так, Елена Нестеренко докладывает. Добрый вечер. Храню обертку от первого съеденного шоколадного батончика с кокосовой стружкой. Ну, извините.
1: Все поняли.
2: Ну, надо как бы, понимаешь. Купленный в Харькове в 1992 году.
1: Ого.
2: Купил тогда еще жених, а теперь, внимание, панч, бывший муж. Вот, вот, мужики, вот нам-то кажется, что женщины иногда хранят вещи какие-то из любви к нам, чтобы подольше. А ведь они их могут хранить хотя бы только из-за того, что, чтобы напомнить себе, что когда-то этот гад все-таки потратил на меня деньги.
1: Ребята, мы ждем вашей истории. Видите, как весело.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: круглосуточно ру.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Бондар Пряников. Вечер на русском.
1: Нам пишут люди со всей страны. Мужчины, женщины, директора заводов, не знаю, бывшие старосты университетов. И вне зависимости от социального статуса выясняется, что у каждого в сейфе где-нибудь в обложке паспорта припрятан свой какие-нибудь секретные предметики. Вот о них мы сегодня и поговорим. Хватит прятать свои сокровища. Расскажите о какой-то сентиментальной мелочи, которая прямо сейчас у вас хранится в каком-нибудь тайном месте.
2: Блог про детей открываем.
1: Ну куда же без этого?
2: Екатерина Рыжкова, у нее бирочки из роддома всех четверых детей, а у, значит, Анжелики Лопатиной из Иваново она хранит тест на беременность с двумя полосками дочки. Вот ей на днях исполнилось уже 15 лет. А этот хранит вот эту штучку. Эту.
1: А, тест на беременность все-таки хранится.
2: Да, 15 лет хранится.
1: Ну, чтобы доказать, мало ли, а тут же вопросы возникли.
2: Тоже мне доказательство.
1: Вдруг это было непорочное зачатие. Марина пишет: «Здравствуйте, любимое радио. Я храню в книге засушенный цветок, который мне подарил мой первый парень на первом свидании. А прошло уже, страшно представить, 35 лет. Выбросить рука не поднимается. Еще храню, как и многие мамы, первый состриженный локон дочери». Вот про, значит, ну, про цветы понятно. А вот про запчасти детей.
2: Детей, да. Кто-то вот зубик же еще
1: зубики,
2: хранит, да.
1: Ногтики.
2: Ну, ты что ж хранишь? Ты же рассказывал. Нет?
1: Ну, нет. Генетический материал своих детей я не храню, не храню, слава богу. Но эти самые вот все детские... Ну, слушай, жутковато все-таки, знаешь, там хотя бы свой зуб еще, свои волосы еще можно, чтобы посмотреть на то, как они выглядели когда-то, когда их было много. А вот чужие, даже детские.
2: Про детей тоже. У меня у друзей супер-пупер ремонт в квартире, но вот этот вот, как это, косяк дверной, где они зарубки, ну, когда ребенок растет, они его не меняют, не закрашивают, он так и остается.
1: Зарубки-то ладно, а еще карандашиком отмечают.
2: Да,
1: потом хорошо мерить график роста детей. Детей, так сказать. Ну, как на хорошей ферме, когда ты выращиваешь, там, значит, сын растет быстрее, чем дочь. Так, прекрасно. Надо поправить график.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А мне вчера подарили целую корзину лисичек.
2: Да что ж ты такого в жизни сделал хорошего, что тебе такие подарки
1: дали? Я просто сам по себе человек хороший. Я обожаю эти грибы. Сколько всего можно приготовить из них? Огромное количество. Но нужно знать правильный к ним подход. Вот и у меня сегодня такой, знаешь, день лисичек был. На завтрак у меня был омлет с лисичками, а на обед пирог с лисичками и картофелем. Я хочу для начала всем слушателям рассказать и дать несколько полезных советов, как, в принципе, подготовить лисички к дальнейшей переработке. Первое, ребята, лисички, они сами по себе грибы чистые. Да. Переберите их руками, удалите видимые загрязнения и ополосните под проточной водой. И сразу же обсушите. Ни в коем случае не замачивайте лисички в воде, потому что они как губка, они моментально впитают жидкость и потом в процессе приготовления просто потеряют свой настоящий вкус. Второе. Ты что-то...
2: Подтверждаю.
1: Молодец. Второе, я в тебе не сомневался. Значит, второе, ребята, на сильном огне разогрейте сковородку и отправьте на нее лисички. И держите до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Ее будет предостаточное количество. А вот после, как жидкость уйдет, и это третий совет, добавляем растительное и сливочное масло. Именно и растительное, и сливочное. Ну, там специи добавляем и жарим до золотистой румяной корочки. Вот и все. В принципе, основа для дальнейшего блюда готова. Дальше можно по желанию добавить сливки. Вот вам, пожалуйста, паста со сливочной с лисичками. Добавить сметанку, и вот вам, пожалуйста, к отварной картошечке. Я, пожалуйста, утром просто залил взбитым яйцом, получился омлет с лисичками.
2: Безусловно.
1: А к обеду сделал пирог вот с этими жареными лисичками и картошкой. В общем, оба эти рецепта, и омлет, и пирог, вас ждут в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Просто в Максе в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Подпишитесь. Я вам очень-очень рад. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
3: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
4: Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
12: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба русского радио. 579-779.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня обсуждаем те самые копеечные мелочи, которые ничего не стоят на рынке, но за которые мы держимся мертвой хваткой.
2: Стоит много для наших сердец.
1: Сентиментальные вещи, которые мы храним годами и не выбрасываем до сих пор. Прошу, коллега.
2: Полина пишет: ребята, привет. Вот сейчас держитесь за стулья. А я храню косу. 71 сантиметр длиной. Отрезали мне ее в 14 лет под корень. Сейчас мне 50. Парик мне на старость обеспечен. Ни цвет, ни качество волос не изменилось за эти 35 лет. Полина, город Ставрополь. А у меня вот тоже вопрос, кстати, был. А вот отрезанные волосы, они же как бы не меняются, да, не стареют?
1: Да я не знаю. У меня никогда, мне кажется, за всю жизнь 71.
2: У
1: меня за всю жизнь вот на 71 сантиметр они выросли. Лет 5 назад расти уже отказываются. Слушайте, ну я не знаю, а как их использовать в качестве парика? В смысле, настричь помельче и так на клей присадить, что ли? Или есть технология какая-то?
2: Конечно же, есть технология. Ведь даже раньше тоже вот отращивали волосы и продавали за большие деньги на парике. Я не продавал, я не знаю, я слышал.
1: Во-первых, видно невооруженным глазом, дружище, что ты и не смог бы этого сделать при большом желании. Слушай, а вот, ну, мужикам кажется, что это наши жены, что-то сентиментальное, хранят себя в шкатулках, познакомиться с девушкой, там раз, она, милый, там возьми, ты открываешь, а там коса. И такой,
2: ладно,
1: ты понимаешь,
2: коса, то, может
1: и
2: быть,
1: ты начинаешь еще сидеть такой. Это выглядит как начало детектива на канале НТВ.
2: А такой, ты садись, чайку попьем.
1: Вот. А вообще, а как использовать косу можно? Можно, кстати, в качестве буксирного троса использовать. Господи, прочная, да.
2: Прочная.
1: Татьяна пишет: храню каштан. Добрый вечер, храню каштан. Дочки двойняшки подарили 14 лет назад и сказали, что он счастливый. Счастливо, вспоминая про него, до сих пор ношу в сумке.
2: Каштан,
1: в сумке
2: это
1: до сих
2: орех.
1: Пор. А, ну вот каштановый орех.
2: Да.
1: Странно, как он там корни еще не пустил, в принципе. Открываешь, а у тебя уже там свой маленький персональный каштанчик тоже есть.
2: Ребята, спасибо вам за классные, добрые истории. Хорошо провели первый час, но имейте в виду, вечер на русском в 19.00 продолжится. У нас в гостях Роман Архипов. Ожидаем его с минуты на минуту. И вы никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Вечер на

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Ну, не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец, Бедрос.
3: Вам надо просто купить не вот этот спектрум, помнишь, раньше?
4: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, да, мне? Загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Да. Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Сейчас уже нет Pentium.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер восточный.
0: Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, дорогие. Здравствуйте. 7 вечера в столице. У микрофона Лина Мартова. Все традиционно, все без перебоев. И мы с вами ежедневно встречаемся в одном месте. Как говорится, место встречи изменить нельзя. А для чего? Конечно, для того, чтобы у вас была возможность передать приветы своим любимым, близким, преданным и верным друзьям. Людям, которых вы очень любите и просто дорожите ими. В общем, абсолютно все можно говорить и рассказывать сегодня в прямом эфире Русского радио, потому что стол заказов с этой секунды в активном режиме. Для вас, я напоминаю, наш номер 534646. Контакт у нас с вами будет веселый и общительный, поэтому айда в эфир. Ну и, конечно, не забывайте о том, что прямо сейчас можно отправлять сообщение на номер плюс 7-988-877-107-9. У нас с вами, как обычно, самая хорошая музыка, самые приятные, добрые текстовые сообщения, ну и просто хорошее настроение. А все потому, что в компании Русского радио все обязательно будет хорошо.

Ну, это просто легендарная, мне кажется, песня. Вне зависимости от того, сколько бы я ее не слушала, знаете, получаю просто какое-то удовольствие. Потому что, во-первых, интересная динамичная подача, а во-вторых, очень тонкий и глубокий текст. Просите для себя счастья, получайте его взамен, и пусть у вас все будет хорошо. Это Русское радио, вы слушаете «Стол заказов». Мы очень скоро зачитаем ваши сообщения. А пока всем тем, кто только присоединился, напоминаю, как эти самые сообщения можно присылать. Наш номер +7 988 877 107 и 9.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять облезят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компания «Деликат» жарда бенарфата канына республикай сарджетан шакатчин барагбон тыю хетаджи барагбоны фадыл. Веб-баттар хетаджи барагбоны хоржахват.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Никто никогда не видел эту стюардессу по имени Жанна из песни Владимира Преснякова, но однозначно происходит ассоциация просто полнейшей красоты, стройности и женственности. Вообще, всем девчонкам огромнейшие приветы, у вас нелегкий труд, пусть все в вашей жизни будет здорово, спасибо вам за прекрасные просто полеты, за то, что мы испытываем спокойствие, особенно в те моменты, когда вы стараетесь сделать все для нашего комфорта. 19:25, время московское, дорогие мои, у нас стол заказов продолжается. Я напоминаю, абсолютно все могут поучаствовать. А вот как, это уж выбирать вам, ведь способов достаточное количество.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: И сообщение можно отправить на номер плюс 7-988-877-107-9 и позвонить по номеру 53-46-46 и выйти в эфир, как говорится, и текстовые приветы тоже отправить, поэтому ждите, в самое ближайшее время все почитаем. Вот, например, Лейла написала: «Добрый вечер, русская, пожалуйста, поставьте песню «Градус 100», если вам не сложно, нам вообще не сложно, это, собственно, наша цель, поднимать вам сегодня настроение». Здравствуйте, Лина. Пожалуйста, передайте приветы моей любимой Наталье. У нее сегодня день рождения. Пусть она будет самой счастливой, красивой и желанной. Я безумно тебя люблю и благодарна за все, что ты делаешь. Так, есть сообщение от Зарины Кокоевой. Пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Я сегодня заглянула на ваш огонек просто для того, чтобы пожелать абсолютно всей Осетии, всем жителям и даже гостям нашей прекрасной, красивой горной республики просто хорошего настроения». Слушайте, ну мы присоединяемся и вам тоже желаем всего самого-самого, дорогие. Стол заказов продолжается. Во Владикавказе 19:26.

Конечно, не грустите. Кстати, адиос, нет-нет, мы пока не прощаемся. Нет уж, дорогие мои, у нас еще около получаса прекрасного, бодрого и приятного общения. Всем тем, кто сейчас за рулем, дорогие зеленых светофоров, пусть ваша дорога будет светлой, гладкой и, естественно, без каких-либо, не дай бог, происшествий. Ну, а вашим пассажирам, вот, например, Татьяне Викторовне, огромнейшие приветы. Мы с вами продолжаем час стола заказов, и вы имеете возможность тоже отправлять свои текстовые послания. Наш номер +7 988 877 107 9.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Кстати, если вы своей подруге хотели бы спеть, но вокальных способностей нет, можно позвонить по номеру 53-46-46 и что-нибудь интересного поведать о ней, например, какая она хорошая, и поблагодарить. Это «Русское радио».
1: Реклама на русском.
2: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер восточный.
1: Реклама на русском.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, долгожданные поздравления. Здравствуйте, Русское радио. Если можете, передайте приветы моей любимой Мальвине. Пусть она всегда будет такой же королевой. Ох, вот это да. Ну, пусть будет, вы делаете для этого все. И я вас уверяю, будет только так. Здравствуйте, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую тетю. У нее сегодня юбилей. Исполнилось ей 50. Она у нас просто замечательная. Очень жаль, что вы не знакомы. Ну, кто сказал? Возможно, мы и знаем друг друга. У нас город маленький, знаете, во Владикавказе все друг друга знают. Если покопаться, обязательно найдем еще и общих знакомых, помимо всего прочего. Пожалуйста, поздравьте ее и пожелайте ей здоровья. Пусть она будет всегда счастливой. Желаем. Вечер добрый, Лина. Пожалуйста, поставьте песню «Наполовину». И пожелайте всем хорошего вечера. Мы желаем вечера хорошего абсолютно всем, дорогие мои. На этой ноте я с вами прощаюсь до завтра. Завтра мы обязательно услышимся. А на данный момент у нас все. Все, прощаюсь. До свидания.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 55 заправок Северной Осетии временно закрыты. По информации оперштаба МенЖКХ, в регионе работает 48 АЗС. На 29 из них в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Полная информация о ситуации доступна на информационном онлайн-табло ведомства. Мошенники обманывают жителей Владикавказа от имени администрации города. Как сообщает мэрия, злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и обзванивают людей пенсионного возраста. Они просят предоставить паспортные и другие личные данные, якобы для подготовки наградных листов. В администрации напоминают, что персональные данные по телефону не запрашивают. При возникновении вопросов можно обратиться в контакт-центр ведомства по номеру 30-30-30. Доходы от летней подработки подростков не учитываются при назначении единого пособия. Об этом сообщает отделение социального фонда по Северной Осетии. Такое правило распространяется на подростков, если они не менее 6 месяцев расчетного периода обучались очно в школе, колледже или вузе. При официальном трудоустройстве период работы засчитывается в трудовой стаж, а из уплаченных страховых взносов формируются пенсионные коэффициенты. Также федеральная социальная доплата сохраняется для получателей пенсии по случаю потери кормильца или по инвалидности в возрасте до 18 лет, а также студентов очного отделения до 23 лет. Это правило действует при временном трудоустройстве по направлению службы занятости или работе в студенческих отрядах. Северо-осетинский теннисист Георгий Маргиев стал победителем юниорского международного турнира в Душанбе. Как сообщает Минспорта Республики, в финале со счетом 6-4-6-4 наш спортсмен обыграл соперника из Беларуси. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, конечно, там, где придумали одноименный сериал, Сара Джессика Паркер, лучший друг человека и всякие хихоньки-хахоньки в ритме большого города, на уме абсолютно у всех девчонок. Но у нас барышни не заморачиваются в начале рабочей недели, они все в карьерном росте, у них профессиональный авторитет взращивается, им не до глупостей. Но все это только для того, чтобы в пятницу, поднакопив сил, начать отрываться так, что все их сериалы с вынесенным в название словом из 4 букв показались детской шалостью. Я уверена, что джентльмен также отставать не будут, и прямо сейчас девушку свою обняли, сказали: ты на свете всех милей. Ну а девчонки, начинаем мило улыбаться, потому что вечер, хоть и вторник. А меня зовут Юлия Калинина, вместе с вами улыбаюсь здесь, в уютной студии Русского радио. Хит без срока давности от группы «Премьер-министр» подхватывает музыкальную эстафету.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Спрятал от себя шоколадку и все равно нашел. Меня не обманешь.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

момента появления на эстраде Татьяны Куртуковой «Девушка с косой» — это не про мрачные прогнозы или, скажем, про синокос. Это скорее про новый тренд, когда народное становится модным, а звучание этнических мотивов становится чуть ли не обязательным условием для любого хита. И вот так плавно мы с вами от Алешеньки переходим к Артурушке. Артур Пирожков и зацепила прямо сейчас на русском. Ох, как люблю эту вещицу. Если сейчас можете подвигаться, сделайте это. Наверняка ведь целый день сидели, друзья мои. Давайте-ка встряхнемся. «Елка», Дмитрий Колдун и Жанна Фриске впереди на русском.

0: если кто-то из вас, дорогие мои, правда собирается взять авто и отправиться на прогулку по городам и весям прекрасной Италии, будьте готовы ко встрече с неуемным итальянским темпераментом. Две сплошные? Нет, не слышали. А еще водитель может запросто бросить руль, чтобы руками показать другому участнику движения: «Мама мия, кто дал тебе права?» Ну а далее непереводимая игра слов. Да еще не стоит ни в коем случае высовывать голову или даже руку в окошко во время движения, иначе 338 евро останутся в казне славной Италии, а вы их, естественно, потеряете. Надеюсь, вы помните, что незнание законов точно не освобождает от ответственности. О том, какие нововведения в наших автомобильных законах появились, расскажет мой коллега Андрей Осипов про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Не тракторист, не машинист и не надо. Россиянам старше 19 лет, обладателям водительских удостоверений категории «Б» и выше, со стажем вождения более года, отныне официально разрешено управлять багги и вездеходами. Соответствующие изменения в федеральные законы приняты депутатами Государственной Думы. На мой взгляд, это решение упростит жизнь не только тем, кто эксплуатирует технику в личных целях, но и тем, кто организует профильный бизнес, набирающий популярность в России. Единственное «но» – лицо, сдающее подобную машину в аренду, должно провести соответствующий инструктаж. В любом случае, упрощение правил, на мой взгляд, можно лишь приветствовать. Главное, чтобы те, кто садится за руль вездеходной техники, был ознакомлен с важными тонкостями управления ею. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты.

0: Подробнее на budget.t2.ru.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
5: 12+. Русское радио приглашает.
6: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владик, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
12: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без...

когда два талантливых музыканта и исполнителя с большой буквы встречаются в уютной студии, говорят о том, что любят больше всего, то есть о музыке, о творчестве, просто о жизни, в которую они оба действительно влюблены. Тогда получается нечто по-настоящему красивое и интересное, а день встречи запоминается точно как лучший. Это я сейчас так вкратце рассказала о том, что Григорий Лепс совсем недавно стал гостем Имина, который ведет свой музыкальный подкаст, и да, это действительно круто, я посмотрела с удовольствием. Ираклий подхватывает музыкальную эстафету на русском. Всем доброго!

0: Рубрика «Любимая».
1: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6026-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин завтра проведет совещание с министрами по ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в Кремле. Ранее президент отмечал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с бензином в России. Он работает круглосуточно. С мая на АЗС в регионах действует ограничение на отпуск топлива. На начало июля число субъектов, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, приблизилось к 80. Люди стоят в очередях за бензином по несколько часов. Минкульт предлагает увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей. Добавленные 2 тысячи можно будет тратить на покупки билетов в цирке. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». В случае принятия изменений они вступят в силу уже с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. На нее ежегодно начисляют 5 тысяч рублей, чтобы молодежь могла купить билеты в театры, музеи, на концерты и в кино. Спрос на гибриды и электроавтомобили вырос из-за проблем с топливом. Дилеры отмечают, что основной всплеск пришелся именно на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобили как обычную машину с ДВС и как транспорт на электротяге. Участники рынка считают, что топливный фактор может подстегнуть часть покупателей перейти к автомобилям на новых источниках энергии, однако рискового и долгосрочного перелома это не принесет. Китай набирает популярность приложение для почасовой аренды собак. Оно ориентировано на жителей Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. По задумке авторов, пользователи размещают на сайте объявления с описанием своих питомцев и указывают стоимость одного часа в компании пса. Цены варьируются. Самые дешевые компаньоны стоят 10 юаней в час, самые дорогие — 60 юаней. Это примерно 700 рублей. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Говорят, по статистике неуклонно растет число тех, кто не может обойтись без помощи психолога. Причем работа эта как у нас, так и за океаном. А на фоне этого на всевозможных форумах все чаще появляется информация о том, что те люди, у кого есть домашние любимцы, вообще не нуждаются в каком-то стороннем вмешательстве. Пришли вечером, поговорили со своим пуделем или лабрадором, а может быть с котом Васькой, и все, жизнь наладилась. Что думают об этом сами животные, не уточняется, но я думаю, что многие из нас с вами приходят к выводу, что да, чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак, и такое случается. Надеюсь, и люди, и собаки в вашем окружении будут чрезвычайно дружелюбными, и если уж не хватает теплой компании, знаете, что нужно делать. Бамс, включили русское, и все сразу становится хорошо. Доброго вечера, оставайтесь, я вам рада.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Знаете, вчера шутил я про переменчивую московскую погоду, и да, это тот самый случай, когда дошутилась, Юленька, дошутилась. Не хочешь переменчивую погоду? Лови дождище, которое будет лить целых 12 часов подряд. Во всяком случае, столичные синоптики говорят именно об этом. Ну как, тебе все еще смешно? Нет, мне уже совсем не смешно. Вообще, кажется, что где-то наверху хорошие ребята говорят, а давайте, ну, в связи с тем, что лето, подарим всем хорошую погоду. И тут какая-нибудь вредина появляется и говорит, нет, баба-яга против, и все, на нас обрушивается дождь и град с камнями. В общем, надеюсь, независимо от погодных условий, настроение не оставляет желать лучшего. Вообще, надо рок-н-роллом ударить по скуке и прозе этой жизни. Александра Шова на русском.

0: Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: По нынешним погодам, когда небо низкое, солнца нет вовсе, и то, что в городе лето, можно понять только по календарю, а уж точно не взглянув за окно, разве что песни «Зиверт», да еще, пожалуй, мороженое, полкило черешни, ну и компания самых верных друзей могут выправить настроение. И вот здесь вы должны задать мне вопрос: Юля, как ты можешь говорить подобное? А как же все песни русского радио? А как же тот невероятный позитив, который есть в вашем эфире? Естественно, он в этой схеме, в этой формуле занимает далеко не последнюю строчку. Обещаю оставаться с вами до полуночи и ставить самое любимое, самое горячее, то, от чего мое сердечко бьется определенно быстрее. Уже через мгновение в нашем эфире как раз такая песня в моем плеере, как всегда, на первом месте. Дима Билан и Мари Краймбрери, «Ты не моя пара». «Сухого красного налей я на нуле», ну и далее по тексту. Впереди Андрей Губин, «Серебро и мод». Оставайтесь на русском, и да, летнего настроения.
2: Эту кухню помню.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: О, этот потрясающий мот, он один из тех, у кого в сутках где-то 36 с половиной часов. Он успевает отдохнуть с семьей под пальмами, потом прокатиться по городам России, естественно, с оглушительно успешными концертами, в процессе перелета из точки А в точку Б, прям в самолете написать пару хитов, по прилету заскочить в студию звукозаписи и записать их. И да, это тот самый случай, когда случайности не просто не случайны. Это говорит о том, что успех более чем предсказуем, если ты вот такой трудяга. А нам с вами хорошей трудовой недели и доброго вечера на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антон!

0: Не кислые шутки
1: на русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООП «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: так и хочется сказать, Юр, нам бы твои проблемы. В течение этой рабочей недели каждому из нас с вами есть куда бежать. И главное, успеть вовремя. Не забывайте, дорогие мои, что здесь, на русском, вы также должны успевать к назначенному часу. Это я про то, что в 22 по Москве у нас ожидается стол заказов. Без ваших приветов абсолютно точно не обойдусь. Ну а вы, если хотите кого-то с днем рождения поздравить, а может быть помириться или в любви признаться, берите на вооружение наши волшебные координаты 916-003-105,7. Кроме этого, к вашим услугам сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню «Как

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет снял ограничения на участие российских спортсменов в международных турнирах. МОК рекомендовал другим спортивным федерациям тоже отменить все санкции. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позже. Еще снят запрет на проведение международных соревнований в России. Госдума ввела штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Поправки призваны пресечь дискриминацию на рынке интернет-услуг. Сумма взысканий может составлять до 1 миллиона рублей. Кроме этого, закон расширяет перечень нарушений. Теперь ответственность предусмотрена и за препятствование передачи тепловой энергии по сетям. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, одержав победу над Египтом. К 79-й минуте аргентинцы уступали со счетом 0-2 и находились в шаге от вылета. Месси не реализовал пенальти. Но в концовке встречи Аргентина забила 3 мяча и выиграла со счетом 3-2. Один гол Месси все же реализовал. Этот мяч стал для 39-летнего нападающего личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси забил 7 голов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот я все говорю, дождь и дождь, а настроение-то у вас совсем даже не дождливое. Молодцы, дорогие мои, умеете создать правильную атмосферу. Плюс 25 и вечное лето – это то, что царит, судя по всему, в ваших душах и сердцах, и это действительно круто. А если даже случаются какие-то неприятности, вы всегда находите способ, ну, как-то подбодрить тех, кто в этом нуждается. Хочу передать огромный, просто огромный привет моей любимой дочурке Батинчук Елизавете, которая болеет, а я сейчас на работе, пишу. Нам Марина. Все у тебя пройдет, ты поправишься, и мы опять пойдем с тобой гулять. Мама Марина подписалась. Мариночка, не поверите, прошлым летом мой чудный сын также заболел. И да, это было невероятно печально, потому что всякие зоопарки, аквапарки, все это было отменено недели на две примерно. Желаю Елизавете поправиться как можно скорее, но вы не переживайте, я уверена, что все будет хорошо. Большой привет замечательному Темочке. Парень, ты уже совсем взрослый, удачного тебе, прекрасного вечера, настроение самого хорошего. Наталья пишет из Калининграда и говорит, пусть все будет хорошо. Действительно, пусть все будет хорошо у Эльвиры, например. Эльвира, огромное спасибо за вечный позитив. Бесконечно рада каждому вашему посланию. А Люба Толкачева передает привет парню Али. Говорит, ты сильный, заботливый, лучший на свете для меня, ты номер один. Роман Шишкин желает хорошего вечера и прекрасного эфира. Это уже мне. Спасибо, дружище. Я вам тоже желаю, чтобы у вас все было хорошо. Хорошо. Привет, русская. Передайте привет моей подруге Аленке. Скажите, пусть не грустит. Очень ее люблю, пишет Анютка из Москвы.

Спектакли «Солнце внутри» на русском и «Солнечной Молдавии». Большой привет, русская. Слушаем вас всегда и везде. И дома, и на даче, и на улице, вообще всюду. Большой привет лучшему другу Владу. Он замечательный. Это Анечка пишет. Марта, как всегда, отметилась. Здравствуйте, доброго вечерка. Пусть этот день закончится улыбкой, и следующий также будет добрым. Большой привет моим родителям, любимым животным и всем друзьям. Рада, дорогая Марта, что наслаждаетесь любимыми ритмами здесь, на русском. Текс, сообщение от Валентины. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой куме Боляловой Олесе. Она сейчас, она самая лучшая на свете, слушает русское и никогда не унывает, никогда не вешает нос. Пусть все будет хорошо. Прекрасное сообщение от Людмилы Лендо. Вот что она сообщает. Сегодня моему сыну исполнилось 19. Родился он 07.07.2007. Сейчас учится вождению. Хотим пожелать ему удачи. Дорогая Людмила, вам и сыночку вашему, и всей семье большой привет. Какая счастливая дата рождения. Дорогой Александр, я уверена, станете лучшим водителем на свете, и все у вас будет хорошо.

Привет, дорогие мои! Малахитовые сны будем видеть немного позже. Давайте-ка пока к приветам вашим. Александра нам сообщает. Передаю привет. Передаю свою любовь моему дорогому супругу, который везет меня домой. Геночка, спасибо, что ты у меня есть, моя любовь. Ах, как приятно. Александра, если вы на фото вместе с супругом, вы очаровательны. Я вам желаю всего наилучшего. А Татьяна Мостовая нам пишет. Привет, любимое радио. Хотим поздравить с днем рождения сотрудника нашего Мальцева Александра. Желаем благоприятной обстановки для роста и развития. Коллеги подписались. А Саш, всего наилучшего. С днем рождения. Будьте счастливы. Лена сообщает. Передайте, пожалуйста, для нас хорошую песню. Маратик, у нас все будет хорошо. Я тебя очень люблю. Вам, ребятушки, доброй дороги. Вера Федосеева пишет. Добрый вечер. Передаю большой привет Григорию Анатольевичу Чурикову, который сейчас едет за рулем по дороге. Дорогой мой, береги себя, я тебя очень люблю. Возвращайся поскорее, я по тебе скучаю. А, и еще Александр передает привет всем жителям поселка Федотова от коллеги на Александра. Наилучшие пожелания. Ну что, еще один привет доставлен. Давайте-ка наши координаты еще раз. 916-003-105-7 это наши мессенджеры. Кроме этого, группа ВК и в Одноклассниках. Все для вас.

0: здесь так и хочется сказать: Юленька, не огорчайся, все будет хорошо, и ты станешь суперзвездой. Дорогие мои, если хочется кричать от счастья, это верный признак того, что ваш привет прозвучал в эфире любимого русского. Ну вот, разобрались наконец. Лиза сообщает: хочу передать привет моим друзьям и знакомым, тех, кто работает в нашем магазине возле метро Кантемировская, город Москва. Лиза, Лиза, вам большой привет, если сейчас трудитесь, знаете, что я вместе с вами. Александр просит передать привет Кате Терещенко. Она сейчас на практике в Саранске, в больнице, собирается лечить людей. Ого, важно и почетно. Удачи и успехов. Папа Александр из Арзамас подписался. Александр, я как родитель, вот честно, представляю, как вы гордитесь вашей дочуркой. Катюш, вы будете лучшим доктором, я в вас очень верю. Пусть все будет хорошо. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну, который сейчас моет посуду. Пусть не обижается, маме очень важна его помощь. Никита, мой посуду как следует. Помощь маме – это действительно важнейшее занятие. Русская, большой привет. Передайте наилучшие пожелания всем, кто меня знает, всем, кто дежурит в ночную смену. Всем добра, пишет нам Григорий Заикин. Дорогой Григорий, огромный привет вам тоже. Знаете, что сразу после меня в эфире появится коллега мой Илья Крылов. Всю ночь до 7 утра не даст вам скучать, поэтому если собираетесь не спать, не спите с удовольствием.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Александр Хулиган нам пишет: хочу передать привет подруге Марине, своей любимой девочке Наташе. Очень вас люблю, мои родные. Для девчонок самую красивую песню. Поселку Воейково большой привет. Александр, доброго вечерка. Пишет нам Верунчик: Алешенька, милый, я тебя люблю. Всегда рядом с тобой, помни об этом. Александра Антонова нам пишет: ох, Сашуль, сочувствую, что в пробке стоите. Я уверена, что... приятная, теплая компания, которая есть здесь, на русском. Но это я сейчас себе польстила. Скрашивает ваши ожидания. Пусть все будет хорошо. Если что, скрестила пальцы. Я уверена, ожидание скоро закончится. Саш, вы очаровательны. Фото на аватарке просто огонь. Эльвире большой привет за добрые слова. Огромное спасибо. Надеюсь, у вас тоже будет добрый-предобрый денек. Это уже про завтра, конечно. Павел Кучеров сообщает: и снова праздник у всех сладкоежек, день шоколада. Самое вкусное всегда с шоколадом связано. Шоколадные плитки можно дарить кому угодно, себе любимому в том числе. Передаю привет друзьям, желаю летнего настроения, несмотря на прохладную и дождливую погоду. Дорогой Павел, вам также привет, спасибо за теплые послания. Из Краснодарского края, из станицы Переславской, большой привет семье Романовых. Всех очень люблю, мужа Виталию, сыну Сергею, дочке Полине. Привет, привет, привет. Люблю вас, целую, мам Лен пишет и говорит: спасибо, что вы у меня есть. Малика Абдикадирова сообщает, что они сейчас находятся на другом континенте. Передаю привет всему Казахстану. И какое же счастье отдыхать вместе с семьей. Всем желаю классного отдыха, прекрасного отпуска. Малика, спасибо.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: друзья мои, чувствую себя счастливой и ни грамма не одинокой. Огромное спасибо за теплую компанию. Вы такие классные. Просто привет, привет, привет каждому из вас. А Кристина сообщает: большой привет моим родителям, которые сейчас гуляют по Москве. Приплыли в рамках круиза. Ну, а я, семья, сейчас еду к океану. Во Флориде осталось 2,5 часа. Всегда слушаю русское радио. Мои американцы даже совсем не против, подпевают некоторым песням. А Крис, как всегда, очаровательная фотография. Сын вырос просто головокружительно. Так здорово, что вы вместе с нами. Большой привет Олесе от доченьки Вари. Текс, еще несколько приветов имеется. А Алексей Власов нам пишет: Алекс, привет-привет. Оренбург на связи, у нас уже за полночь, 8 июля на календаре, а значит, наступил самый семейный праздник, День любви, семьи и верности. Поздравляю с этим праздником мою маму Власову Людмилу Борисовну. Людмила Борисовна, вам также привет и от меня. А также каждую ячейку общества. Если вы одиноки, то пусть в этот день найдется та самая или тот самый. Во всяком случае, я от души желаю. Алексей, а у вас как с этим? Я помню, что у вас был дерзкий план этим летом найти вторую половинку. Александр передает привет Максу Абакумову и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят и слушают русское радио, правильно делают. Виктория Зыкина передает привет супругу Евгению, говорит: спасибо за покупку дачи, вместе у нас все получится. Пишет нам Лилия: передаю привет и желаю хорошего дежурства моему друлеге Сергею Кузнецову. Большой привет моим родителям, спасибо за то, что они у меня есть. Пишет нам Наташа и желает всем доброго вечера. Ну все, дорогие мои, времечко вышло за приветы. Всем спасибо.
1: Стол заказов русского радио.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Опять одна, да
0: пьешь до дна. Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
2: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В станице Смоленской в Северском районе Кубани все в результате попадания обломков беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил краевой оперштаб. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. По данным оперштаба, пострадавших нет, на месте работают соответствующие службы. Ранее Минобороны информировало, что в течение вторника силы ПВО сбили 190 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. Минобрнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Проект готовят совместно с Российским историческим обществом. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории. Сейчас в ведомстве обсуждают, когда именно программу начнут внедрять в университетах. Минздрав подготовил проект постановления о регулировании биологически активных добавок к пище в медицине. Документ описывает, как именно будет формироваться перечень БАДов, которые врачи смогут назначать пациентам, а также список показаний для их применения. Если постановление примут, оно начнет действовать 1 марта следующего года. Врачи получили право назначать БАДы пациентам при наличии медицинских показаний в сентябре 2025-го, но это могут быть только те добавки, которые входят в перечень, который до этого времени сформирован не был. Маркетологи выяснили, что каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Опрос провели специалисты одной из крупнейших торговых сетей в стране. Согласно исследованию, в топ способов охладиться в жаркий день также вошли, например, зайти в магазин, где есть кондиционер, держать воду в холодильнике и принимать душ каждые 2 часа. Около половины опрошенных россиян едят мороженое летом несколько раз в неделю. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Дайте мне точку опоры, и я, ну нет, не стану, конечно, переворачивать мир, пусть стоит как есть, а вот оттолкнуться и взлететь повыше и посмотреть, на месте ли там за облаками большой и малый медведи, как там ретроградный Меркурий поживает и конфликтуют ли до сих пор Марс и Венера. Безумно интересно, но, друзья мои, полеты во сне и наяву оставлю до лучших времен, пока еще целый час буду здесь, в уютной студии Русского радио, и знаете, ничуть не жалею об этом, потому как с той стороны эфира теперь я это точно знаю. Лучшие на свете, самые солнечные слушатели. Стол заказов у нас с вами прошел просто вау. Как всегда, хочется сказать вам огромное спасибо за те добрые слова, которые вы нам дарите. Обещаю сразу по окончанию моего эфира оставить вас в надежных руках. Коллега мой Илья Крылов появится точно по расписанию, но прямо сейчас и Мин на русском. Доброго вечера, доброй ночи. Поехали.

самом деле, кроме шуток, состояние под гипнозом – это то самое, что накрывает нас на старте понедельника, а потом бамс, ты как будто слышишь сквозь сон голос. Я досчитаю до трех, и вы проснетесь. Раз, два, три, ты открываешь глаза, и уже пятница, а как прилетела предыдущая пятидневка, ты вообще не помнишь, потому что все время был занят, куда-то бежал и бежал. И только те вечера, которые вы проводите в компании Русского радио, я в этом уверена, проходят по-настоящему здорово. Тогда вы отдыхаете, восстанавливаете душевное равновесие, и да, среда, экватор рабочей недели, вот, уже где-то на расстоянии вытянутой руки, а где-то и вовсе уже наступила. В общем, дорогие мои, я уверена, что нет задач, которые нам с вами не была бы по плечу. Только вперед, только вместе. И я уверена, что лучшее в нас, оно, безусловно, преобладает.

конечно, красавчик, тут спорить бесполезно, однако не только эстрада российская богата красавцами-мужчинами, у нас здесь на русском тоже. На каждого парня посмотри и поймешь. Да, действительно хорош, но на свете всех милей, безусловно, мой коллега Антон Юрьев. Сегодня столкнулась с ним в лифте и могу вам сказать, море обаяния, ну не говоря уже о том, что глаза у него добрые-добрые, веселые-веселые. Вам, друзья мои, остается сделать только одно – придумать шутку, отправить к нам сюда, на русское радио. И вот этот потрясающий человек ее обязательно озвучит. А вы, как автор лучшей шутки, обязательно получите в подарок футболку с текстом вашей шутки. В общем, все совсем просто. Подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Пишите непременно. Ну, а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Еще полчаса у нас с вами есть. В ближайшее время Дима Билан, потом «Градусы» и Виктория Дайнеко на русском.

0: Ну, на самом деле, плохая память для мужчины – это, можно сказать, подарок. Потому что вот не помнишь ты, который по счету день рождения празднует твоя подруга или жена, и это прекрасно. Но в то же время мужчинам лучше забыть, кто-то взял и поцарапал машину, а кто потратил столько денег с моей карты. Но у девчонок и вовсе девичья память, и это дело святое. Уже готов спросить у моего коллеги Ильи Крылова. Илюша, скажи, пожалуйста, бывал такое, что тебя память как-то подводила?
1: Привет, Юля. Привет. Нет, не подводила, слава богу, никогда меня память. Память у меня прекрасная, крепкая, хорошая, как и аппетит и сон. Так что все помню, ничего не забываю. Вкусно, сладко ем и сладко сплю.
0: Вот ты посмотри, здоровая, чистая совесть.
1: Такой вот человек.
0: Ты понимаешь, что сейчас многие люди говорят: ух, Крылов, какой ты, прям раздражаешь, да?
1: Ну нет, слушайте, чего раздражаться? Если что, обращайтесь, я вам подскажу рецепты счастья.
0: А, понятно. Ну то есть у тебя есть целая ночь для того, чтобы дозированно выдавать вот эту информацию. Илюш, я тебе, как всегда, желаю сногсшибательной, классной, веселой, очень позитивной рабочей смены. Как всегда, буду слушать тебя в такси. Как только сажусь, сразу говорю: так, настройте там 105,7.
1: Такси, такси, вези, 105,7. Включи таксист, русское радио.
0: Слушай, у меня второй вечер в самые приятные пересменки с коллегами, которые так и норовят чего-нибудь спеть.
1: Песенные пересменки. Ну, мы же на музыкальном радио работаем.
0: Да, конечно. Мы уже договорились, что мы уезжаем на Мальдивы и там пишем песни.
1: С Набоковым?
0: Да, мы тебя тоже возьмем.
1: А мы авторские здесь будем получать.
0: Да, конечно.
1: За вас. Вы
0: вот,
1: пишите.
0: Вот, посмотри, мне Миша вчера сказал, что я меркантильная. Ну, видишь, как выясняется, нет, все в порядке. Я еще раз тебе желаю доброй ночи. Друзья мои, с вами прощаюсь до завтра, до 8 вечера. За минувшие 4 часа благодарю всех. Было по-настоящему круто. Пока-пока.
1: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что Международная федерация футбола FIFA начинает процесс снятия санкций с России. В самое ближайшее время она официально обсудит возвращение для всех российских команд, пишет Sky News. Это было решено сделать после того, как Международный олимпийский комитет призвал прекратить санкции в отношении россиян во всех видах спорта. Пока официального подтверждения этих сообщений не было. Госдума приняла закон, который может сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовая организация обязана размещать в офисах, на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуг. С 1 сентября в стране изменится правило полетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. По новым требованиям детей нельзя размещать отдельно от родителей. Также Минтранс ужесточает требования к детским уголкам, семейным помещениям и комнатам матери и ребенка в аэропортах. Маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбирать места при покупке билетов и проводить протезы и средства ухода без оплаты. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, одержав победу над Египтом. К 79-й минуте аргентинцы уступали со счетом 0-2 и находились в шаге от вылета. Месси не реализовал пенальти. Но в концовке встречи Аргентина забила 3 мяча и выиграла со счетом 3-2. Один гол Месси все же реализовал и обновил бомбардирский рекорд чемпионатов мира. Гол в матче с Египтом стал для него 21-м на мундиалях. В 1/4 Аргентина сыграет с победителем матча Швейцария-Колумбия. Он проходит в эти минуты после первого тайма, счет 0-0. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Если вам кажется, что день сегодня какой-то не такой, вы не ошиблись. Есть такое. День действительно особенный для всех нас, кто строит семью, уже много-много лет укрепляет ее, или только собирается семью построить, любит всех своих близких и хранит верность традициям семьи и всем ее представителям. Да, сегодня 8 июля, праздник День семьи, любви и верности. И я, Илья Крылов, всех вас поздравляю на Русском радио. Ну и всей семьей давайте поближе к радиоприемникам, слушайте любимые песни, и пусть от этого ваше настроение становится только лучше.
1: Русское радио.

каждому человеку важно, где он встретит новый день и с кем это сделает, в какой компании друзей, или это будет самый узкий семейный круг, а некоторые и вообще выберут вариант тет-а-тет со своей половинкой и станут абсолютно счастливыми. Ну а мы, Русское радио, будем тут как тут скрашивать минуты вашего отдыха или работы, если делами решите под нас заняться. А вот вам для всего для этого песня про лето группы Hi-Fi, танцевальная вещица Артура Пирожкова, хит Виагры, ну а прямо сейчас только лишь романтическое свидание и назначать под эту композицию «Как дитя» Ханны и Н.Ю. на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

это смотря где вы слушаете нас в данную минуту. У кого ночь, зажигаем луну, у кого утро за окном, зажигаем солнце и улыбаемся на русском. Не грустим, надеюсь, в песне, если станет грустно, Аня Семенович настроила вас на позитив. И главное, друзья, эту волну не теряйте, чтобы радости в душе хватило на целый день до самого вечера, и тогда среда пройдет на 1000000%. Все будет звездно. А вот вам и еще одна звезда от Стаса Пьехи. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем не спящим большой привет!

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

еще не отсутствие полностью чего-либо. Мне кажется, лучше пусть мало, чем вообще zero, ноль. А потом потихонечку, помаленечку, мал-помалу, как говорится, из чего-то крохотного большое вырастет, разгорится пламя огня. Любовного уж точно, главное верить в это. И друг другу в отношениях тоже очень главное верить. Ничего не получится иначе, как ни старайся. А будут только упреки, вот эти вот слова неприятные. Я тебе не верю, пусть эти слова только в следующей прекрасной песне останутся, которую с удовольствием на русском радио поставлю я, Илья Крылов. Слушаем.

0: Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы! А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно, да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: Вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны.

чтобы лететь легко и быстро, нужно сбросить с себя груз проблем, всякую такую печаль, разочарование, неуверенность. У вас все получится. Верьте в себя и свои силы. И тогда полет этого дня будет стремительный. И в финале в награду за все хорошее вы получите от кого-нибудь примерно такие слова. Ты большой или большая, молодец. И желание ваше исполнится. Ну, а еще больше желаний сейчас исполнит рыбка, рускородиная, золотая от группы «Фабрика».

0: конце города.
1: И чтобы никто и никого не ждал на другом конце города или провода телефонного, если вдруг таким видом связи еще пользуетесь вы, мы, Русское радио, есть у вас. И программа «Стол заказов». Всех объединяем, расстояния любые сокращаем. Привет кому-то отправили, теплое слово сказали, и все, уже вы рядом. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры «Русского». А еще у нас есть канал в Максе, группы ВКонтакте, Одноклассниках. В 2 часа по Москве начнем «Стол заказов».
2: На Русском радио Илья Крылов. Что слушает страна? Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Позывные стола заказов прозвучали. Всех приглашаю пообщаться. Я Крылов Илья. Пишите в Одноклассниках, ВКонтакте, Максе. Номер 8-916-003-105-7. Программа наша праздничная сегодня. 8 июля. День семьи, любви и верности. Поздравляю. А вот и первое послание по этому поводу. Людмила из Уссурийска пишет. Илья, привет. Хорошего эфира. Спасибо тебе. Вам, Людмила, спасибо. Поздравляю всех с Днем семьи, любви и верности. Этот праздник напоминает нам о самых важных ценностях в жизни, любви, заботе и поддержке близких. Пусть ваши семьи будут крепкими, полными радости и гармонии. Желаю, чтобы каждый день вы дарили друг другу тепло и внимание, а ваши дома были наполнены смехом и счастьем. С праздником! Берегите свои семьи, любите друг друга, своим пациентам желаю здоровья. Любимые мои дети, я вас люблю, с праздником вас, Кирилл, желаю поступить в морской колледж, добиться своей цели. Дальше большой привет летит Екатерине Замятиной из Москвы, с юбилеем поздравляем вместе с Ольгой и Екатериной. Желаем здоровья, безграничного счастья, терпения и всего самого наилучшего. Русское радио присоединяется.
0: Стол заказов на русском радио.

Ваши сообщения в столе заказов тоже просто на миллионы. Семья Юфимкиных из Орловской области поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности. Своих детей, внуков, братьев, сестер и друг друга, конечно же, Жанна и Юрий передавали всем привет. Привет, Илья. Поздравьте, пожалуйста, всех родственников с Днем семьи, любви и верности. Желаю им любви, семьи и верности. И не забывайте, жизнь прекрасна и удивительна. От Алекса из небольшого баварского хуторка это было. Германия на проводе. Спасибо, братишка. Да всегда, пожалуйста. С Днем семьи, любви и верности. Супруга Димулю поздравьте. Я не представляю жизни без тебя. Ты мое все. Очень тебя люблю. Спокойной ночи, твоя Наталья.

0: заказов на русском радио.
1: Илья Крылов у микрофона в студии Русского радио. Отправляйте привет и поздравления на номер 8-916-003-105-7 во все мессенджеры Русского. Заходите в соцсети, там мы тоже есть. Доброе утро, Русское радио. Привет вам из Красноярска. Хочу пожелать сыну Никите удачно пройти военный сбор и вернуться домой. Также хочу поздравить с праздником семьи, любви и верности. Пожелать здоровья, успехов, светлого неба над головой. Это был Анатолий. Марина передает свой привет подружке Олечке Гусаковой. Давно не виделись, но обещаю скоро приехать, так что жди дальше. Доброй ночи, Илья. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Это так красиво. Лето — это награда за долгие зимние вечера. Всем хорошего настроения. С праздником, с днем семьи, любви и верности, мира и любви всем пожелала из Екатеринбурга прекрасная Елена.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: уже забрал ваши письма. Вот держу в руках перед своими глазами. Читаю в столе заказов. Я Крылов Илья. Доброй ночи, Русское радио. Поздравляю всех радиослушателей, весь коллектив Рускородина с днем семьи, любви и верности. Желаю всем здоровья. Тебе, Илья, хорошей теплой ночи. Павел Сорокин, город Москва. Павел, спасибо огромное. Дальше вот такое очень интересное сообщение я увидел. Привет, родное русское. Большой пламенный депутатом из Сарова. Буду баллотироваться, наводить порядок, с уважением горожанам. Анонимный кандидат. Так, товарищи избиратели, номер запомнили. Телефон у нас этого слушателя есть, если что. Вы потом пишите, проверим, как он предвыборное обещание выполнит, если изберете. Так что держим человека на карандаше. Так, напоминаю, куда можно сообщение отправлять. Номер 8-916-003-105-7 и ВК, Одноклассники. Там тоже черкните, не поленитесь.
1: Каждое воскресенье в 8 утра.

0: Общение с приветами на сайте Русского радио и на странице дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Меня зовут Илья Крылов, я на русском радио в столе заказов, а вы по ту сторону приемников слушаете и приветы передаете, и, конечно же, поздравляете. Доброе утро из Уссурийска всем, кто только засыпает и кто уже проснулся. С праздником семьи, любви и верности. Пусть всегда будут рядом люди, кто любит нас и поддерживает, а тем, кто уже на пути создания семьи, удачи и крепкой любви. Всем привет в Казахстан, Германию и Москву от Анастасии из Уссурийска. Дальше. Передайте, пожалуйста, горячий привет моей жене Ольге из города Лида, Беларусь. Поздравьте с праздником, с Днем Семьи, Любви и Верности. Скажите, что сильно люблю. Муж Юрий отправил это послание. Всем нескучной рабочей недели, скоро выходные, весело и полезно отдохнем. Так точно, Юрий. Здравствуйте. Прошу передать привет своей сестренке. Поздравьте ее, пожалуйста, с днем рождения, с юбилеем. 8 июля. День рождения. Она живет в Алмате и слушает русское радио. Спасибо вам, ваша Алена. Дальше большой привет летит супруге Нафани, как здесь написано. Я тебя очень сильно люблю. Имчук, тебе с праздником. Город Электросталь.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

Верите, что долетят приветы и поздравления сюда, в Москву, на Русское радио? И правильно делаете, что верите. Не забывайте наш номер 8-916-003-105-7. Макс, контакт, одноклассники. Тёма пишет. Большой привет жене Насте, сыну Тимофею. Я их очень сильно люблю. Они самое дорогое, что есть у меня. Ну и, конечно же, поздравляю с днем семьи, любви и верности. Доброй ночи, Русское радио. Сидим на берегу Камы. Хотелось бы вот так вот почаще собираться. Ирина, Катюша, спасибо, что вы у меня есть. Елена отправила это послание. Дальше Маша подхватывает. Передаю большой привет Наташе Тихомировой и Семену Томи и Андрюше Скачковым. Едем нашей большой дружной компанией с отдыха. Слушаем вас, Русское радио. Надеюсь, ребят, хорошо. И девчонки, вы отдохнули. Ирина Кузьмина передает свой привет. Доброй ночи. Большой привет в Голливуд, в США, всем русскоязычным Америки и мира. Передайте большой привет. Отправлено, Ирина. Надеюсь, все ваш горячий привет получили.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: Может быть, даже малахитовых, если пытаетесь уснуть, но остальным не спится. Приветы люди передают, поздравляют, песни слушают на русском радио в столе заказов. Его завершаем, к сожалению. Следующий появится сегодня в 14.00 по столице. Ну а пока Сергей передает большой привет всем из Находки. Это город такой прекрасный. Дальше Надя из Испании пишет. Едем с мужем в машине, слушаем вас. Хочу сказать, что он у меня самый лучший. Сделал нам подарок на годовщину свадьбы. Свозил в Португалию. Ты супер, люблю тебя сильно, Вовочка мой родной. Привет из солнечного Дагестана всем, моему самому любимому человеку Коле. С днем семьи, любви и верности. Пусть он знает, что я его очень сильно люблю и всегда буду любить, написала Жанна. Маша передает большой привет девчонкам из столовой школы номер 3 поселка Солнечный. Мы справимся, мы сильные. С праздником, с днем семьи, любви и верности.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.